4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

set all the bones. His husbands and his wives, he's devoured.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Автомото Москва представляет.
1: Новости автомото мира.
2: Привет, друзья, на волнах Моторадио, Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Начинаем сразу с важного. Закончились выборы в Государственную Думу, и мотопарламент уже скоро сможет продолжить свою работу. Напоминаю, что мотопарламент является общественным объединением мотоциклистов, которые занимаются изменением законодательства на федеральном уровне. Мотопарламент уже донес ту проблематику, которая заботит каждого мотоциклиста. В первую очередь это платные дороги, скользкая разметка, опасные отбойники, продольные срезы асфальта при ремонте дорог, регулирование отрасли питбайков, электромотоциклов, средств индивидуальной мобильности, образовательные программы для детей, которые прямо сейчас в старших классах школы пересаживаются на мототехнику. В мотопарламент входит представители мотосообществ России, мотоэксперты, журналисты, представители бизнеса и, конечно, депутатский корпус и представители властных структур. Хорошей новостью является то, что мотопарламент сохранит работу в новом созыве Государственной Думы, но мы думаем, что к серьезной работе мы приступим уже после мотозимы, то есть это речь про ноябрь. Поскольку 1 октября – это первые дни работы Государственной Думы, это совершенно понятная суета, то есть первый месяц в Государственной Думе нового созыва будут происходить традиционные процессы, как в любой государственной или коммерческой организации в первые месяцы работы. То есть это административное выстраивание, это какие-то хозяйственные вопросы. Поэтому мы решили, что соберем ваши предложения на выставке «Мотозима», которая состоится уже практически через полтора месяца, и вместе с этими наказами, вместе с этими предложениями мы будем выступать в Государственной Думе, привлекая мототорцев к решению тех или иных проблем нашего сообщества. Но это глобальные проблемы, глобальные вопросы, это какие-то серьезные вещи. Давайте к нашему земному. Во-первых, я могу сказать, что как раз начался учебный год, и мотоциклисты вышли в школы, колледжи и другие образовательные организации с своими рассказами о том, как вести себя на дорогах юным мотоциклистам. Говоря юным, я вовсе не имею в виду 5-6-летних детей, все-таки это территория ответственности их родителей. Мы говорим о тех людях, которым сейчас исполняется 14, 15, 16 лет. И самое главное для них сейчас – это попробовать донести информацию о каких-то правилах владения техникой, как мы называем, питбайки. Это собирательное название. Питбайки, наверное, уже давно не являются. Это эндуро-мотоциклы, зачастую даже кроссовые мотоциклы, на которых дети передвигаются по дорогам общего пользования, по дворам, дачным поселкам и так далее. Нужно доносить, нужно выходить в школы, нужно рассказывать о возможных последствиях, об ответственности. И это, в принципе, такой наш определенный путь. То есть, если у вас есть какая-то возможность прийти в школу на классный час, на разговор о важном, на встречу с родителями и детьми, или собрать, как делаем мы, сразу целый поток в актовом зале, сделайте это и расскажите за 40 минут, за обычный академический час, детям то, что знаете про мотоциклы, про важность экипировки, про наши основные правила, которые сформировались не только с законодательным регулированием, но и с опытом, про то, что поездки по дорогам общего пользования действительно чреваты, про то, как тяжело восстанавливаться после травм и какая наступает ответственность в случае серьезного нарушения правил вождения такой мототехники. Я хочу выразить благодарность Илье Павловичу Шанину и Панчу Роману за создание целой серии материалов, которые любой желающий может уже получить у нас в электронном виде и самостоятельно распечатать в любом городе для того, чтобы провести такие занятия. То есть каждый ребенок получает не только там какое-то электронное представление о том, о чем мы рассказываем, но и физический бумажный носитель, где написаны основные правила и основные законы жизни на дорогах на мотоцикле. Также надеемся на поддержку и помощь медиа, надеемся на помощь учителей и родителей, потому что, на самом деле, сами мотоциклисты точно, совершенно не будут, как показывает опыт, ходить по школам и предлагать, а давайте, а мы сделаем, и тратить на это достаточно большую часть своего времени, потому что мотоциклисты все-таки люди в основном занятые. Особенно те мотоциклисты, которые могут связано излагать свои мысли и могут что-то рассказать детям. Поэтому, родители уважаемые, если вы нас слушаете, свяжитесь с нами или с мотосообществом своего города и скажите, что вы готовы организовать классный час, разговор о важном, актовый зал или какое-то подобное мероприятие, где мы расскажем о мотоциклах. Давайте сразу обозначимся, что мы говорим не про какой-то тойран или как это еще называется, то есть мы не приезжаем развлекать, катать и дружно мерить шлемы, как это мы делали на протяжении достаточно длительного времени. Мы поняли, что такими действиями, к сожалению, мы людей, молодых людей, только к мотоциклам приучаем. И вместо того, чтобы вынести из занятия конструктив, конструктив пропускается мимо ушей, а вот романтика мотоциклизма и ветер в ушах, он как раз оседает. Поэтому с 2026 года мы приступили к тому, что мы приходим и серьезно разговариваем о безопасности, серьезно разговариваем об ответственности, о возможных травмах, о штрафах, о тюремных сроках для родителей и так далее. Это важно сказать, потому что, к сожалению, пробить стену внимания современных подростков очень тяжело. Они все-таки в некотором роде сконцентрированы на финальном образе, финальном результате. А финальный образ, финальный результат для них — это поездка на мотоцикле так же, как катаются друзья. То есть в некотором роде они не замечают тех негативных возможностей, которые с ними могут произойти. Так, о грустном давайте завершаемся и переходим к новой теме. А новая тема — это завершение сезона «Моточетвергов». Мы помним, что исторически название «Моточетверг» пришло из Краснодара, где происходит такое мероприятие «Союзный моточетверг». Ему какое-то огромное количество лет, и ребята являются основоположниками такого вот сборов по четвергам. Потому что среда — это все-таки середина недели, пятница у всех дачи, а вот в четверг собраться самое то вечерочком. Что происходит у нас? Мы с 19 года собираемся, у нас есть место на «Формуле X». И дай бог здоровья администрации, которая нас не просто терпит, а много лет поддерживает нас в начинаниях, в любых, и помогает, развивает. Вместе мы создали уже большое количество проектов, и дай бог, что у нас получится еще больше. Так вот, наши моточетверги — это сначала было собрание единомышленников, которые собирались на мотоциклах посмотреть кино, покушать шашлычок, и, в принципе, больше ничего. Где-то примерно с 19-го, если не ошибаюсь, года, как раз мы начали добавлять к этому поездки на мотоциклах. Рядом был земляной трек, и мы по этому треку торжественно рассекали. Ух, какое время было. Постепенно эта территория из просто дикой какой-то земли превратилась в полноценную асфальтированную парковку с отсыпанными обочинами и так далее. И сейчас моточетверг тоже вырос, прошло все-таки 7 лет. Мы проводим моточетверг. Ребят, такое количество людей приезжает. Тысячи человек. То есть такой моточетверг, на который хотя бы там 500, 600, 700 человек приехало, уже мы как будто бы считаем небольшим мероприятием. Сейчас у нас уже с 2020, наверное, 2021 примерно проходит мотоджимхана. Там есть возможность выстроить трассу. Ну, а самое главное, это практическая джимхана, а не какая-нибудь там. Все-таки практическая джимхана подразумевает не просто спортивное выполнение элементов и затачивание их до самого там высокого уровня. Практическая джимхана — это отработка маневров, навыков на различных поверхностях, в различных условиях, имитация междурядий, перестроение автомобилей, всякие отбойники, ну, естественно, пластиковые, чтобы ничего страшного не случилось и так далее. То есть мы повышаем навыки. Так вот, завершился сезон четвергов. Это был, если не ошибаюсь, 14-й четверг. И тем людям, которые посетили все четверги, мы собрали у них наклейки, которые они собирали на каждом мероприятии, и разыграли среди них ценные призы. Так что, друзья мои, у нас даже состоялся розыгрыш. В общем, до встречи в новом сезоне. Я думаю, что у нас большое будущее, потому что четверги становятся популярными. Кстати, напишите, были ли вы хотя бы на одном таком мероприятии. Ну а для вас работал Андрей Проректор. Всем пока.
1: Говорит Москва.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня есть смысл упомянуть дату, связанную с борьбой женщин за свои права. 8 октября 1873 года в штате Индиана в федеральном исправительном учреждении была открыта первая женская тюрьма, управляемая тоже женщинами. Что было расценено как большой шаг вперед. В этой тюрьме, как восторженно писала какая-то видная суфражистка, сидят женщины, их охраняют женщины и командуют там тоже женщины. Таким образом, было доказано, что женщины вполне способны вести дела без мужчин, что не могло не вдохновить дам на новую борьбу. Сейчас этим никого не удивишь, но 140 лет назад большинство сочло это газетной уткой, потому что представить себе женщин-преступниц было легко. В истории ведь были реальные бандитки и пиратские капитанши, но вот начальницу тюрьмы или надзирательниц общественное создание представить было не готово. Всем доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Женский ответ на моторадио.
5: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
4: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
5: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
6: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
7: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Следите за новостями. У нас потом небольшой выезд в Карелию. Если будут хорошие погодные условия, тур выходного дня.
2: Давайте я добавлю еще, что девушки мотоциклистки, если кто из вас стесняется, боится подходить к этим большим дядям, там где-нибудь на стрелке.
1: Бойтесь, они милые.
2: Это они потом узнают. Но для начала можно приехать или как-то связаться с женским мотосообществом Артмото Гараж.
1: Да, все вот верно.
2: Здесь хорошие люди, всегда девушка девушку поймет.
1: Конечно. Наверное. Тем более мы находимся удобно. Тамбовская, 11 метров, водный канал. Заезд со водного.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, там уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капают. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл, либо хром вспучился, то есть уже кратеры, ну... Ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры — такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машине у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгует, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, колористу, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо какую-то сумму денег. 100 тысяч рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее. И обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харлеях, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Blues Radio.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Примите меры.
4: Работаем по машине.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 375 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда Honda вышла на американские и европейские рынки с новенькой Honda Dream и Bentley. И искушенные британские журналисты высоко оценили новичков. Они отметили живой характер моторов, весело набиравших обороты, плавность их работы, неплохую управляемость, отличные тормоза, и критику вызвали лишь слишком мягкие подвески на 250-кубовых машинах и узкий рабочий диапазон двигателя CB92, которому явно не хватало 4 передач. Но больше всего поразило англичан то, что электрика не глючила и масло не текло. Казалось, что японцам осталось лишь отдыхать и спокойно подсчитывать дивиденды, но к сезону 60-го они решили полностью реконструировать силовые агрегаты 250 и 300 кубиков, сделав их одновременно эффективнее и дешевле в производстве. Отказавшись от системы смазки с сухим картером, они перешли на традиционную, увеличив глубину поддона и снабдив его ребрами для лучшего охлаждения. Вместо плунжерного насоса японские инженеры поставили более эффективный шестеренчатый. Одновременно они переработали трансмиссию, перенесли сцепление с коленвала на ведущий вал коробки передач и заменили шестеренчатую моторную передачу цепной. Модификации без электрозапуска сняли с производства, базовая модель сменила свой индекс на C72, а суперзвездой сезона стала новая спортивная дорожная модель CB72. На переломе 50-х-60-х массовая мобилизация в Европе уже привела к тому, что мотоцикл превратился из средства транспорта в спортивную игрушку. А на смену тяжеловесному британско-тевтонскому облику капотированной машины пришел воздушный до прозрачности итальянский дизайн. Минимум облицовок, узенькие крылья. Специалисты компании Honda проявили гениальную прозорливость и свою новинку спроектировали именно в таком ключе. Подтянутой спортивной внешности соответствовало техническое устройство. Мощность двигателя инженеры компании подняли до 24 лошадей при 9000 оборотах в минуту, увеличив степень сжатия до 9,5 и поставив вместо одного карбюратора два с диффузорами диаметром 22 мм. Шатунные шейки коленвала они развернули на 180 градусов, уменьшив вибрации на высоких оборотах и в какой-то степени применив эффект Биг Бэнга. Легкая неравномерность вращения способствовала лучшему зацепу ведущего колеса. Практически с нуля спроектирована была ходовая часть машины. Трубчатая хребтовая рама, передняя телескопическая вилка, задняя маятниковая подвеска, в которой появились регулировки перед натягом пружин, 18-дюймовые колеса с большими барабанными тормозами, передний двухкулачковый. Электрооборудование машины перевели на 12 вольт, и в стандартное оснащение вошел тахометр, по тогдашней моде объединенный со спидометром и встроенный в кожух фары. Honda CB72 весила 153 килограмма и, по уверениям фирменной рекламы, могла разгоняться до 155 км в час. Тест-пилоты английского журнала Motorcycle замерили, правда, только 146, но для 250-кубового аппарата это было тоже неплохо. Фактически на уровне 500-кубовых мотоциклов той поры. В 500-мильной гонке стандартных мотоциклов Truxton 1961 года англичане Джон Хартл и Билл Смит на Honda CB72 победили в 250-кубовом классе, показав среднюю скорость 102 км в час. А победители в абсолюте на 650-кубовом триумф Бонневиль 108. Так что маленькая Honda действительно оказалась незаурядным бойцом. К проектированию скрэмблера на основе CB72 японские инженеры подошли со всей основательностью. Поэтому, видимо, он дебютировал лишь в 62-м, но стоило подождать. Ведь первые скрэмблеры компании отличались от дорожных моделей практически лишь поднятыми глушителями. Honda CL72 представляла собой настоящий мотоцикл двойного назначения. Под нее специально спроектировали раму, замкнутую, раздвоенную под силовым агрегатом с мощным листом защиты. Правда, из-за передней трубы пришлось пожертвовать электростартером, который на дорожных моделях располагался в переднем выступе картера. Конструкторы увеличили ходы подвесок, а колеса 19 дюймов спереди и 18 сзади обули в специальные шины с увеличенными грунтозацепами. Овчинка стоила выделки. Honda CL72 стала бестселлером на американском рынке, где такие аппараты как раз только вошли в моду. Поскольку американцы искренне считают, что нет ничего лучше лишних кубиков, в 1963 году на рынок США вышла Honda CB77. 305-кубовый вариант Sport Roadster. Его мотор развивал уже 28,5 лошадей при 9000 оборотов в минуту, а заявленная максимальная скорость была 160 км в час. За ним последовал 305-кубовый Scrambler CL77. Для не настолько богатых, как США, стран Honda в 1964 году выпустила дуэт спорт-ростеров малого формата CB93 и CB160. Первый сохранил размерность 44 на 41 мм и рабочий объем 124 кубика, а у второго диаметр цилиндра увеличили до 50 мм, а рабочий объем до 161 кубика. Обе машины получили алюминиевые цилиндры с стальными гильзами и систему питания с двумя карбюраторами. Максимальная мощность CB93 – 15 лошадей при 10,5 тысячах оборотов в минуту. CB160 – 16,5 лошадей при 10 тысячах оборотов в минуту. Ходовая часть новинок по образцу CB72 – хребтовая трубчатая рама, телескопическая вилка, двухкулачковый тормоз спереди, 18-дюймовые колеса и 12-вольтовое оборудование. Интересно, что параллельно продолжалось производство и старых моделей со штампованными рамами, короткорычажными передними вилками, 16-дюймовыми колесами и устаревшим тяжеловесным дизайном. На рынке США эти машины представлялись как туристические, в противовес новым спортивным. Маленький скрэмблер серии 125 дебютировал лишь в 66-м, и на создание специальной ходовой части для него японцы не расщедрились. У него была такая же хребтовая рама, как у CB93, 18-дюймовые колеса. Тем не менее, для снижения массы с него сняли электростартер. А чтобы расширить рабочий диапазон двигателя, поставили один карбюратор, уменьшив максимальную мощность до 13,5 лошадей. В том же 66-м дебютировала гибридная модель CD125. Старый мотор мощностью 12,5 лошадей, хребтовая штампованная рама, 16-дюймовые колеса и 6-вольтовое оборудование, но дизайн в стиле CB93, а также передняя телескопическая вилка. Этой модели отводилась роль рабочей лошадки, поэтому в базовом варианте у нее не было электростартера, зато на нее ставили одноместное седло и огромный багажник на заднем крыле. Финальным аккордом в развитии двигателя сетчатого, спроектированного с Ичиро Хонда, в середине 50-х стал дебютировавший в 67-м 175-кубовый мотор. Его точный рабочий объем составлял 176,5 кубиков, и прибавка рабочего объема была за счет увеличения диаметра цилиндра до 52 мм. В двухкарбюраторной версии на Родстере CB175 и Скрэмблере CL175 он выдавал 20 лошадей, а в однокарбюраторной целых 17. Но это был действительно финальный аккорд. На смену старым моторам пришло новое поколение. Двухцилиндровые двигатели с вертикальным расположением цилиндров и полностью перекомпонованной начинкой, пятиступенчатые коробки передач. В 1968-м дебютировали версии 250 и 350 кубиков, годом позже 125 и 175. Вскоре они полностью вытеснили семейство Bentley Dream, и с тех пор эти названия применялись лишь на внутреннем рынке. Первое двухцилиндровое семейство мотоциклов Honda без преувеличения сыграло решающую роль в судьбе концерна. Хотя основную кассу в 60-е даже в США делал одноцилиндровый Super Cup, его производные, именно Dream и Bentley показали всему миру, что японцы научились делать настоящие мотоциклы. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня есть смысл упомянуть дату, связанную с борьбой женщин за свои права. 8 октября 1873 года в штате Индиана в федеральном исправительном учреждении была открыта первая женская тюрьма, управляемая тоже женщинами, что было расценено как большой шаг вперед. В этой тюрьме, как восторженно писала какая-то видная суфражистка, сидят женщины, их охраняют женщины и командуют там тоже женщины. Таким образом, было доказано, что женщины вполне способны вести дела без мужчин, что не могло не вдохновить дам на новую борьбу. Сейчас этим никого не удивишь, но 140 лет назад большинство сочло это газетной уткой, потому что представить себе женщин-преступниц было легко. В истории ведь были реальные бандитки и пиратские капитанши, но вот начальницу тюрьмы или надзирательниц общественное создание представить было не готово. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Best.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, какие-то документы вы требуете? Потому что черт его знает, что за мотоцикл. Может, он только что угнал и такой вас вызвал, а вы, ну, как-то... И что вы делаете, если вдруг нету техпаспорта, еще чего?
2: С такой ситуацией мы еще не сталкивались, но, как правило, я прошу либо человека-заказчика, если документов на технику нету, ехать с нами, чтобы в случае каких-то вопросов, ну, соответственно, за технику отвечал он. Вот. Если мы осуществляем перевозку без участия заказчика, то однозначно нужны документы. Это либо СТС, либо договор купли-продажи на этот конкретный мотоцикл. Мы сверяем номера, что это от него документы. Вот. Если едем без него, ну, соответственно, в точке Б мы эти документы возвращаем. То есть нам они нужны на период перевозки, чтобы в случае возникновения вопросов от контролирующих органов подтвердить, что перевозка абсолютно легальна.
1: А контролирующие органы, есть какие-то люди, которые проверяют, как у вас оборудовано это все, какую-то лицензию на это? Или это такая зона серая?
2: Ну, да, неким пробелом, наверное, это назвать можно. Не знаю, насколько это там серьезно или существенно, да, но, тем не менее, требования наличия лицензии к оборудованию нелицензируемой деятельности. То есть, вот мы с этого начали, да, вы говорили, что условно взял фургон, и, по сути, ты уже можешь возить. Как ты делаешь качественно это или некачественно, вопрос другой. Но, в принципе, ты взял будку, как-нибудь туда запихни технику, и вот у тебя уже первый заработок, первый опыт по перевозке мотоцикла.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио. Жизнь в движении.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофонов.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога,
15: а дальше, не касается.
13: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
13: «Apple Jam».
1: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом. Услуга, да, совершенно правильно, да.
2: Да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас. Вот, у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
1: Сразу немножко страшно, потому что Колтуши, и я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники такие пробираются и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет. Именно подземное хранение выделен один, как раз возле будки, где у нас охрана сидит с камерами там и так далее. Вообще сама территория полностью вся охраняемая, и часть территории нами выкупленная. Поэтому там все под шлагбаумами, Росгвардия, камеры, теплое хранение.
1: Колтуши, извините, это где? Вот?
2: Это юг, получается, недалеко от Кудрова. От Тамбовской 30 минут ехать.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, я думал, что все как-то глубже, что нужно, ну, я не знаю, там, как-то лак выравнивать, как-то, может быть, и заполировать и новые какие-то слои накладывать. Это же многослойная штука же, правильно, как правило? Хорошая покраска, правильно?
2: Естественно, у тебя каждый слой краски, это слой краски, потом лак, еще переходы могут быть, да. Но мы сверху еще, когда все отполировали, когда у тебя там ушли все царапины и прочее, опять же, царапины, которые там до грунта, ты их не сможешь убрать, ну вот и все, конец. Можно там подкапать как-то лаком, попробовать выровнять, но это все равно место, если ты знаешь, куда смотреть, все равно это место, оно останется, да, но ты его не будешь видеть невооруженным взглядом. Сверху, да, можно там керамику положить или стекло, но мы кладем только керамику. Стекло слишком простая вещь, не очень интересно. И это дополнительная твоя защита, да, потому что его тоже можешь подполировать, дополнительные мелкие царапинки. Но мелкие царапинки, он не работает как там, не знаю, бронепленка или что-то типа того. Он поднимает свет, выглядит прикольно. Но опять же, если ты неправильно нанес, это будет такой интересный артхаус. К примеру.
1: Артхаус?
2: Да. Ну, смотри, давай приведу пример.
1: Давай.
2: Керамика наносится послойно. В целом у нас хорошая керамика, мы кладем два слоя. Ну, то есть не видим смысла там в трех, в пяти, в десяти. Два это достаточно, но некоторые кладут три слоя. Так вот, ты заполировал весь мотоцикл, сделал все хорошо, прям реально все круто. Прошелся со светом, проверил, что после полировки у тебя нигде не осталось пасты, то есть ни голограмм, ничего. Ну, прям все круто сделал. Нанес первый слой керамики, плохо ее располировал, после чего нанес второй слой керамики и оставил мотоцикл сохнуть. Ну, там 12 часов ты его не трогаешь, ничего. Потом приходишь, и оказывается, что между слоев ты плохо располировал, и там у тебя теперь голограмма. И ты ее убрать не можешь, надо все по новой, весь элемент выполировывать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня есть смысл упомянуть дату, связанную с борьбой женщин за свои права. 8 октября 1873 года в штате Индиана в федеральном исправительном учреждении была открыта первая женская тюрьма, управляемая тоже женщинами, что было расценено как большой шаг вперед. В этой тюрьме, как восторженно писала какая-то видная суфражистка, сидят женщины, их охраняют женщины и командуют там тоже женщины. Таким образом, было доказано, что женщины вполне способны вести дела без мужчин, что не могло не вдохновить дам на новую борьбу. Сейчас этим никого не удивишь, но 140 лет назад большинство сочло это газетной уткой, потому что представить себе женщин-преступниц было легко. В истории ведь были реальные бандитки и пиратские капитанши, но вот начальницу тюрьмы или надзирательниц общественное создание представить было не готово. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Музыка на Моторадио.

0: работаем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 375 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Наступил четверг, как вы знаете, в эфирной студии. Традиционно, согласно расписанию, появляется великолепный Алексей Марченко. Сегодня как-то особенно симпатичный в свете того факта, что он вернулся только что с далеких южных курортов. Но сегодня, вернувшись в Петербург и окунувшись в атмосферу мотомастерской, мы будем говорить про мотовещи. Но все равно вначале хочется спросить. Во-первых, привет, Алексей.
1: Добрый день.
0: Да. Как слеталось?
1: Хорошо, ни разу не приземляли, ни разу не этот... В общем, прямым рейсом туда и обратно. В прошлый раз меня этот, приземлили в Саратове. Какой город я не видел, а вот окрестности хорошо, там полетал самолет, такие плавные, красивые.
0: Ну ты хоть объясни, где ты был-то в двух словах?
1: Да, опять же, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Осетия, Даргавс, такой... культовое место в Осетии. И, в общем, всю Осетию с двух сторон объездил.
0: Ага.
1: Ну, в северную только. В южную не заезжал.
0: Ну, удалось отдохнуть? Погода, температура, воздух?
1: Да, ну, было 26 первые два дня, а потом...
0: 27.
1: Дожди. Потом дожди и 15.
0: Горы видел, последний вопрос, да?
1: Горы видел, да. Снежные даже.
0: Ага. Ну, давай перейдем к основной теме нашей сегодняшней программы. Ты как руководитель...
1: Даргавс и Эктопрак. Короче, неважно.
0: Это что сейчас было?
1: Да это я... Всплывание в памяти всякой ерунды.
0: А, хорошо, ну, держи под контролем. Да.
1: Держи все в руках.
0: Итак, твоя мастерская последнее время занимается Харлеями в большей степени, чем всякими прочими. И речь пойдет о них, конечно. И сегодня поговорим немножко о кофрах.
1: Да, да? Ну смотри, хотелось бы про ремонт всяких мелочей. Я это всегда... Если что-то сломается, я пытаюсь почему-то все время это починить. И иногда это получается, а иногда и не получается. Есть такие вещи, которые лучше не экспериментировать, как вот я. То есть я взял, если у нас будет это видеоряд, то вот это не надо. А я и это прислал. Короче, значит, я ремонтировал и замки зажигания.

0: крышка. Ну, все крышки открываются как стандартные, и только у Харлея на бок открывается.
1: И вот мы
0: крышка.
1: Видим, как раз видим это, да. Цеплялки вот эти.
0: Да, и я, значит, решил эту рулетку поменять. Но оригинальная тросик ограничения открывания кофры, он такой довольно-таки толстый, с двумя тоже ушками такими тросик, но единственное, что когда ты закрываешь, он там складывается и не очень красиво висит. И там болтается, и цепляется всегда за что-нибудь. Поэтому вот харлеисты такие тюнинг делают. Вот такие рулеточки, которые, значит, ты открываешь, она разматывается, потом закрываешь, но очень тоненький в оплетке тросик. Очень тоненький.
1: Ну, в смысле, подпружиненная, она сама сворачивается.
0: Подпружиненная, все очень качественно сделано, я его разобрал. Ну, оторвался тросик. В то время, когда отрывается тросик, происходят разные вещи. В зависимости от того, была у тебя кофра груженная или не груженная. Если не груженная, то может повести, и у тебя только накроются петли. Вот. И поэтому...
1: Я не понимаю процесс.
0: У тебя... давай начнем заново. Значит, подожди, существует задняя кофра. Вот да. Есть электричка, допустим, Electra Glide Ultra, Limited, неважно. Где-то с 1986 года эти начали кофры как бы ставить. Задняя кофра, значит, есть боковые две. Их еще можно докупать, допустим, на Street Glide, и они пристегные, отстегные будут, и их делали из стекловолокна. И они были очень тяжелые, но очень крепкие, надежные, и на самом деле казалось, что какая-то задняя кофра. Стоит она очень дорого. Плюс она еще покрашена, плюс в ней очень много всяких коммуникаций находится. И это очень дорогая часть. Если там в аварию попал, можно их починить. Вот, допустим, волокна, можно их там восстанавливать, это подтачивать, заклеивать. Потом где-то в районе ближе к 2000-м они, значит, начали пластиковые делать эти кофры. И пластик довольно-таки хороший, он надежный, такой крепкий, и кофра стала намного легче. Подожди, но вид раз, она не потеряла. Она такая говорим... квадратный такой.
1: Я ящик. Не понимаю, про что мы говорим.
0: Кофра. Слово, знаешь, что такое кофра?
1: Да, это сзади один ящик, один да. здоровый, да, да такой, да. и в него упирается спиной пассажир.
0: Да.
1: Вот все, ну хоть объяснял бы. Так, вот. И ты говоришь, в нем коммуникация. А какие коммуникации в нем? Что там, смотри. Радиостанция, динамики, что там?
0: Да, все правильно.
1: Да?
0: Да, ты как ты узнал?
1: Я удивлен, я думал, багажник и все.
0: В этой кофре находятся два динамика. Причем у каждого динамика есть еще управление громкостью и перещелкивание каналом в этой кофре. Они отдельные такие штуки вставляются. Прикручивается к кофре. В этой, значит, там же существует антенна. То есть проходит кабель антенны и прикручивается к кофре антенна радио и антенна радиостанции, естественно. Угу. Там еще есть подсветка, которая подсвечивает внутри и подсвечивает по бокам.
1: То есть вечером открыл, и ты видишь, что у тебя где лежит.
0: Да, и так. Еще подсвечиваются такие фонари по бокам, они как габариты горят. То есть светится еще.
1: Так.
0: Вот.
1: И поэтому, усилитель.
0: Да, даже. И плюс еще задний стоп-сигнал и с габаритами. И это целая фишка.
1: Подожди, задний стоп-сигнал не на заднем крыле?
0: На заднем крыле и на кофре.
1: И на... А, так.
0: Ага. Вот. Есть такие модели, как TVO. Там делаются большие, уже вставлены эти фонари. Но ты их можешь докупить и сам поставить. То есть там, значит, коробочки, специальная лента, ты ее должен приклеить, найти места для сверления, потом просверлить и, в общем, переставить. И, в общем, вот на одной электричке у меня уже все это стояло. Причем старые версии, там с лампочками вот эти стоп-сигналы и поворотники, они с лампочками. Потом через какое-то время они где-то там в 2011-2010 году начали ставить светодиодные такие. В общем, вот это вот светодиодное стоит $550.
1: Ого.
0: Это там.
1: Ага.
0: А китайская подделка стоит $35. Но

0: надо тщательно доработать напильником. Угу. Вот. И она тоже довольно-таки хорошо служит. Но если его просто купить, выпилить и вставить сзади, и у тебя будет красивая кофра светиться, и ты не сделаешь герметизацию, то туда попадает вода, все эти светодиоды откисают, кедрение фени, и, в общем, она перестает работать.
1: Погоди, вот секундочку. Но мы начали с крышки. А крышка открывается куда?
0: Налево. Вот ты по ходу движения. То есть, я же тебе говорю, не так, как
1: назад.
0: Не так, как сзади наперед. Вот, так. Допустим, как у голды. Вот крышка поднимается налево.
1: Так.
0: И она довольно-таки большая. И еще на ней прикручивают гриль. То есть, куда можно повесить какую-нибудь палатку.
1: Угу.
0: Вот. И, естественно, она становится сразу еще тяжелее. А если с палаткой, то еще тяжелее.
1: Так а в чем тогда...
0: И вот если вот этот вот ограничитель, так, он рвется, а он всегда рвется,
1: так,
0: через какое-то время, и как с этим бороться, никто не знает. Это каждый день надо прощупывать.
1: То есть ты открываешь как бы прямо так сильно?
0: Ты открываешь, да? И тех, кто, у кого было много электричка лет, с этой проблемой сталкивались. И тут тебе повезло или не повезло. То есть, когда она отваливается, там петли, они из такой, из нержавеющей жести.
1: И они не рассчитаны на полное
0: падение крышки. И они не рассчитаны, крышки, да. Mm-hmm. И в этот момент, когда они у тебя отогнулись,
1: все, я понял,
0: назад их не загнуть. Потому что они вроде на вид тоненькие, но они из нержавейки и очень прочные. Если ты будешь хватать пассатижи и всякие штуки, то очень трудно их выправить. То есть ты их в теории-то можешь выправить, но ты можешь или что-нибудь повредить, или они все равно не очень будут корректно работать. И поэтому их надо от них будет избавляться. А избавляться от них очень непросто, потому что они поставлены на нержавейку, на заклепки из нержавейки. Это специальный такой приборчик, который заклепывает эти заклепки.
1: Так.
0: А чтобы расклепать, надо отсверливать.
1: Болгаркой.
0: А если отсверливать, не получится. А если отсверливать, то нержавейка не очень хорошо сверлится. Естественно, она нагревается.
1: Целая проблема.
0: И это целая, конечно, проблема. То есть, и тогда уже можно ставить тюненные петли. Они большие, алюминиевые, и они на винтах. То есть специальный комплект, Drag Speciality, по-моему, оригинал такие делал. Ну и сейчас на Алиэкспрессе полным-полно этих петель. Вот, там, значит, кронштейнчик такой ставишь, приклеиваешь его, делаешь отверстие, естественно, шуруповертом, желательно подороже. Вот. И потом прикручиваешь, и вот эти вот петли, они тебе спасают. Во-первых, они захватывают намного больше. Во-вторых, вот эти старые выгнутые, они уже будут некрасивые. Что бы ты ни делал, они все равно будут поцарапаны. Вот. И поэтому уже как раз от них можно избавиться. И можно поставить замки. С замками тоже некая проблема. То есть заводские замки похожи на такую вот, знаешь, на такой маленький чемоданчик. Вот. Но от вибрации они очень сильно трясутся и разбалтываются, и протираются у них...
1: Тросик
0: это как раз ограничителем. А замок начинает разбалтываться. И когда у него вот эти заклепки начинают тоже себя плохо вести, то тогда нужно будет на тюнины поменять. Он такой мощный, большой, с кнопкой. И вот многие сразу делают, то есть купили мотоцикл, сразу поставили все это. Я оттягивал конец до самого конца, но в итоге...
1: Тоже поставил.
0: Теперь я все заказал, сейчас придет.
1: Слушай,
0: и буду ставить.
1: Вот чисто визуально кажется, что вот эти кофры, ну, это что-то несерьезное. То есть их вскрыть и все оттуда своровать,
0: насчет
1: в
0: того,
1: отличие
0: что...
1: от автомобиля.
0: Насчет то, ну... того, что вскрыть, вообще никаких проблем. Это понятно, что это можно все вскрыть очень просто. Там еще, значит, внутри есть механизмы, куда крепятся тросики, и еще есть замок. И еще этот замок есть флажок такой, который завинчивается, который фиксирует, чтобы когда пассажир уперся, потому что там подушечка еще есть в задней крышке кофры, он упирается, и крышка начинает смещаться. И чтобы она не смещалась, там такой флажок стоит, просто кусочек жестяночки. Но у Харлея есть решение еще этого вопроса. Там немножко другую пластмассочку с отверстием ставится и чуть-чуть укрепляется. И тогда меньше болтается. И то есть каждый, каждый месяц нужно подкручивать этот замок, чтобы задняя кофра, крышка не болталась.
1: Пассажир или любой другой человек облокачивается спиной на это самое. Там есть какой-то флажок. Выезжает флажок, начинает развиваться на ветру. Водитель видит флажок и говорит, чтобы тот ослабил.
0: Как это? Это стопор для того, чтобы стабильно закрывалась крышка. Ты говоришь
1: флажок, что значит флажок?
0: А потому что он выглядит как флажок, только он стоит не вверх, а вниз.
1: И он теперь вообще непонятно стало. Ладно, хорошо. Итак, значит, рвутся вот эти тросики, которые, ну, как сказать, стабилизируют, вернее, контролируют открытие. Да, ты открыл, и тросик натянулся, и дальше не пускает крышку. И она таким образом открыта правильно, и ничего не заминается, правильно?
0: Да, но мы сейчас говорим о замках.
1: То есть, когда закрыли, так.
0: Когда закрыли, и чтобы все было закрыто, и когда пассажир упирается в крышку, а он упирается в крышку, вот, чтобы эта крышка не убежала. Поэтому маленькие замки не всегда выдерживают, особенно если на этой крышке прикручено много всякого инвентаря, который тебе нужен в дороге.
1: А просто какой-то металлической спинки ограничителя для пассажира там, я же вижу, торчат иногда на мотоциклах сзади такие.
0: Не, это CC-бары, это для тех людей, у которых нет кофры задней.
1: Ну, окей.
0: Это CC-бар, это уже ты сверху ставишь рюкзак, и как бы это кофра съемная получается. И не кофра, а на CC-бар одеваются рюкзаки. Как, ну, беспечный ездок в фильме.
1: Давай немножко о практическом выполнении. Вот эти тросики, которые рвутся, эти замки, это вообще дорогое все удовольствие?
0: Да, дорогое, и причем неизбежное при покупке. Потому что сколько бы ты ни ездил, тебе все равно придется покупать тюнины.
1: То есть это расходник?
0: Это получается расходник, и поэтому... А кофра, она вещь очень полезная. Туда влезает 2 ведра с половиной яблок.
1: Россыпь. Да ладно. Да. Не выглядит большим.
0: У меня где-то даже есть фотография ВКонтакте. Не выглядит большим, но 2 шлема и куртка туда может влезть. Вот. Поэтому плюс он еще имеет цвет. Естественно, он двухцветный. И если у тебя там будет ДТП или крышка оторвалась, и у тебя кусок выломал, то тогда придется еще попадать на покраску. Ну а при ДТП в средней тяжести, если мотоцикл упал налево и направо, этот замки эти срываются, и крышка открывается, бьется об асфальт, и потом тебе или новую кофру покупать, или ремонтировать старую.
1: А сколько стоит новая кофра?
0: А вот китайская стоит 500 где-то долларов, а новая где-то 2. Но она приходит в разобранном состоянии, и тебе всю эту конструкцию надо собирать. Плюс еще там стоит металлическая пластина, довольно-таки толстая. На самом низу, да, она стоит. И она прикручивается еще к багажнику самого мотоцикла на винты.
1: 2000 долларов туда входит приемник,
0: ничего не входит.
1: Динамики.
0: Коробочка. А еще внутри есть такой короб мягкий, который прикрывает все провода, которые лежат на дне. На самом деле харлеевские кофры очень чудная вещь. Вот, допустим, даже боковые взять. То есть никогда не обращал внимания, никогда не думал, что здесь гениального. До тех пор, пока я не посмотрел на другие кофры. У меня был Triumph Rocket 3, и нужно было ехать в Грецию. И я подумал, ну что я там буду собираться? Просто возьму и перекину из своих боковых кофр все в боковые кофры Триумфа. И оказалось, что ровно половина не влезла. А знаешь почему? Потому что они все замки сделали внутри. Все механизмы сделали внутри. Все петли сделали внутри. И снаружи смотрится все красиво. А еще, значит, внизу, значит, лежит коврик. Ты коврик поднимаешь, а там такие отливки торчат. И там еще 2 сантиметра. Зачем это сделано? Непонятно. Вот, мне пришлось, знаешь, взять этот набор, все головки снять, открыть коврик этот, насыпать туда головки, чтобы как-то место...
1: Чтобы использовать,
0: да. И думал, блин, а Харлей как замок снаружи. То есть ничего не забирает. Если только у тебя не ЦВО и у тебя не стоит центральный замок, который очень удобен, конечно, для использования, но мне не нравится, потому что лишние механизмы ни на что не влияют, а просто... Эти все коннекторы и вот эти вот все втягивающие эти магниты и вся эта штука и куча лишних крючочков ни к чему. Вот.
1: Ну, да, наверное, интересно, конечно. Слушай, а вот это вот все как-то влияет на управляемость, боковые кофры, вес разный. То у тебя с одной стороны гантели, а с другой стороны утюг там.
0: Да, очень влияет. Особенно всяких горах и на всяких эстринах. Ну, то есть ты накидал туда в эту кофру кучу всего.
1: Так.
0: Потом еще привязал сверху кучу всего. И потом еще у тебя пассажир, у тебя центр тяжести меняется, потому что у тебя центр тяжести мотор в самом низу, а тут тебе уже еще один мотор сверху. И вот как только ты в горах, значит, оступился и начал сваливаться в пропасть, сразу понимаешь, блин, больше я туда ничего не положу никогда, наверное.
1: И пассажира не возьму.
0: Да, ну как только выехал на равнину, все хорошо, у тебя много чего лежит и так далее. А, зато, знаешь, можешь приехать куда-нибудь пустым, а обратно что-нибудь хорошее привезти. Потому что куда ни приедешь, всегда что-нибудь хочется купить. А из-за кофр ты ничего этого не можешь себе позволить. И когда у тебя есть задняя кофра, знаешь, это была история. Что-то мы ехали в шлемах, кофра была занята, мы поехали в Барселону из Лорет-де-Мар. И, короче, этот. И выяснилось, что кофры заняты, шлем не положить. Но мы, значит, на Рамбле заехали в порт, и там это есть парковка подземная. Такие раз, такие заезжаем туда. И ставим прямо у домика двух охранников, такие испанцы такие. Барселонские каталонцы, короче.
1: Вороватые?
0: Нет, они нормальные такие. Мы рядом с ними поставили, там стоит мотоцикл, мы рядом поставили и повесили эти шлемы. Они такие выбегают.
1: Вы что?
0: Вы что, говорит, нельзя. Шлемы сразу упрут. Я говорю, так а вы-то же здесь сидите, тут охрана, все платное, мы же заплатили. А он говорит, а мы даже выйти не успеем, говорит, сразу таких и увезут. Я говорю, И я так долго ехал, чтобы понять, что у вас ворота Европа. Я так расстроился.
1: А к ней в будку не положить было?
0: Не додумались. И, короче, мы только вышли из этого, и шлемы оказались, ну, кажутся легкие. Все там 1,5 килограмма весят. Но когда мы в 9 часов возвращались обратно, и у меня руки были, как у этого обезьяны, значит, и мне эти шлемы уже волочились по асфальту, жена сразу сказала, ты же такой умный, вместо того, чтобы разгрузиться, поехал со шлемом. Вот и ходи со шлемом. И я, короче, вот так вот с этими шлемами, и этот Барселона мне вот так вот запомнилось.
1: Жарко?
0: Нет, тяжело носить шлем.
1: Давай вернемся обратно к кофрам все-таки. Эта штука, она съемная, как ты говоришь, да? То есть можно пользоваться, можно не пользоваться? Или как?
0: Да, можно, значит, все провода отсоединить, все эти динамики отсоединить. Там сделать все разъемные. Да, то есть пластину открутить и сделать такое а-ля Street Glide, но не совсем. У тебя все равно кронштейн будет, на который это прикручится, он будет все равно за сиденьем стоит. Но все равно этой кофры не будет. Можно и кронштейн, в конце концов, снять и превратить его в Street Glide. Но для этого нужно будет амортизаторы чуть-чуть поменьше поставить, потому что он слишком высоко стоит и не смотрится так красиво. Ну, то есть, как бы из электрички можно сделать Street Glide. И со стритлайта можно сделать электричку. Допустим, ты купил электричку. То есть,
1: по сути, это один и тот же мотоцикл?
0: Ну, в теории, да. Но как бы комплектация разная. Вот. И в основном, значит, покупают быстросъем. То есть, два винта с такими втулочками. Потом кронштейн с защелкой, и к нему прикручивают кофру, и можно даже и провода подключить какие-то, можно даже и сделать там стереосистему в эту же кофру запихнуть, а можно просто брать на дальние поездки. Потом быстросъем снимаешь, ставишь его на полку и по городу ездишь налегке. Как бы.
1: А вот я вижу иногда в интернете, люди прямо кофру теряют и даже не замечают, так и уезжают. Это бывает? Наверное, не с Харлеями, наверное.
0: Слушай, это бывает, потому что многие не читают про покров...
1: Кофра.
0: Как? Нет. Аннотации или...
1: Мануал.
0: Мануал, да. А там написано, на каждой кофре, чем больше кофра, то есть ты на мотоцикл можешь повесить одного объема, вот такую кофру, вот такую, угу. И вот такую там, 44 литра, допустим. И на каждой написано до 110, до 120, до 140
1: километров в час.
0: Вот. Но зачем это читать? Беру самую большую, и сколько у меня едет мотоцикл?
1: 200.
0: 250.
1: Да, да.
0: Все, раз это, хоп.
1: А где?
0: Нету. Нет, этой истории очень много с кофрами. Да и с харлеевскими тоже есть проблемы. Допустим, у электрички, да, стандартной, стандартной есть это дуги такие, которые окамляют кофру. И кофра, даже если отстегнулась, она не может вывалиться. А, допустим, у стритглайда такой нету окаймления. И там все это держится на нижней такой трубе специальной и две защелочки. Там жестянка такая, пружинка, такой шпенечек, и на нем разрезик сделан, и вот так защелкнул. Если у тебя уже были какие-то проблемы с этими пружинками, пружинка ослабевает, этот шпенечек отваливается, и кофра вылетает. Вот у меня один клиент через 200 километров заметил, что у него нету правой кофры с документами, с деньгами и со всем остальным. Он развернулся.
1: Как такое вообще возможно? Это же привинчено болтами, гайками.
0: Я тебе рассказываю, как это... Нет, на Харлее не привинчено.
1: Нет, если бы там были просто салазки какие-то, они могут там как-то разогнуться, и она съехала. Нет,
0: я тебе еще раз рассказываю. Ставится на трубу, в которой есть так. Проемчик, и два шпинтика. Это просто гвоздик такой с надрезом. И ты зацепляешься за пружинку. И вот таким движением, если эта пружинка или лопнула, или сломалась, у тебя кофра отваливается. Так вот, он возвращается 200 километров назад, и на обочине лежит кофра. Это было у него... как его называется? Рядом с Сербией.
1: Хорватия какая-то?
0: Нет, Хорватия... Вот, как эти там живут, эти мусульмане в центре Европы.
1: Ну,
0: Ходжи у них был президент. Албанцы, Албания. В Албании. И, короче...
1: И ничего не украли.
0: Ничего не украли. Ну, она так покоцалась, конечно, видно, упала, там, катилась, но не раскрылась, кстати.
1: А невозможно почувствовать? Вот ты едешь, и как-то у тебя...
0: Ну, а как ты почувствуешь? Ну, это же Харлей. Он тяжелый, это каких-то 10 килограмм отвалилось. Он все равно как был 500 килограмм, так там, ну чуть-чуть легче стал.
1: Логично, да.
0: И еще прямотоки, грохот там, что там, куда там... Вот. А насчет того, что открыть, вот мне один как раз рассказывал, остановился в Германии, и какие-то арабы у него сломали заднюю кофру. Сломали так по-тупому, что, ну ладно, все оттуда вынесли, но сломали так, что никак уже не закрыть ее. И вот он... три мотка скотча и поехал до
1: Питера. Это о чем говорит? Что скотч всегда должен быть всегда.
0: Вот, а на самом деле там какой-то там замок не был. На петлях, на стандартных, две звездочки. Раскручиваешь винтик, который собирает петельку, и просто поднимаешь, и там все открыто. То есть это эти вот замки, они как бы хороши для таких вот быстрых мелких воришек. Если кому-то, профессионалу, захотелось там открыть, конечно, все это откроется. Там пластмасса не так это... Ну, знаешь, машины тоже быстро открываются.
1: Ой, ну что, давай какой-нибудь сделаем вывод и будем завершать уже на сегодня. Значит, если у вас есть желание поставить или снять кофру, читайте инструкцию, вот для начала.
0: Это я про те кофры, которые Гиви, Шмиви, так, на Харлее вообще без проблем. Вот, вот эта оригинальная кофра, она идет с завода. Она рассчитана на 180 километров. Скорости, Харлей, да, едет 180 километров. Это, харлеевская кофра это все выдерживает. Об этом думать не надо. Просто нужно следить все время за кофрой, чтобы она не открутилась. Кто-то когда-то его снимал и, может быть, не докрутил. Следить за ней, следить за замками, чтобы они не сломались. И следить за вот этим тросиком, потому что если вы прозеваете этот тросик, скорее всего, вы все равно прозеваете. Вот. Ну, в общем, будьте внимательны, следите за кофрой, она больше всего как бы разрушается. И по боковым такой совет: перед отъездом посмотрите вот эти гвоздики, которые и пружинки, их можно поменять, они продаются и оригинальные, и неоригинальные. Причем есть на Алиэкспрессе вообще на винтах, там просто ставится такая гайка нормальная с фиксатором, и ты просто закручиваешь и уже не надеешься на эти гвоздики.
1: Следуйте заветам Алексеевича, и будет вам счастье. Спасибо большое, Алексею Марченко. Завершаем на сегодняшний день программу «Байки про байки». Алексеевич, спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Еще раз всем приветствую всех. В эфирной студии появляется редкий в наших Палестинах гость, великолепный Олег Перейра, известный мотосообществу всей России своим байк-поинтом.
1: Совершенно верно, да.
0: Был байк-пост.
1: Ну, они были байкпосты, я решил вот сделать мототочку, потому что начиналось с квартиры, как бы там не что-то такое большое, громадное, поэтому мототочка так.
0: Окей, мы поговорим с тобой обо всем понемножку, но начнем с самого главного. В этом мотосезоне все ли твои друзья, товарищи живые, здоровые?
1: Все живы, все живы, все здоровые. Всем дай бог здоровья и в дальнейшем все.
0: Никто не попадал?
1: Да нет, ну падают каждый год, да. Есть трагические моменты, но дай бог. Это каждый сезон так бывает.
0: Ну и в целом ты бы как бы оценил для себя мотосезон? Скорее средний, обычный, необычный, плохой, хороший?
1: Ну, не скажу, что он плохой, что ну, такой середнячок, потому что в этом году народу было гораздо меньше в связи с известным бензиновый кризис. Да, всем дал так сапогом под зад. А так, в принципе, ну, грубо говоря, наполовину меньше народу, чем обычные года.
0: Расскажи нам немного о Волгограде, твоем родном.
1: Ну, на самом деле, Волгоград не мой родной город, но живу я в нем уже большую часть своей жизни.
0: Ну, текущий родной,
1: данный момент. Город растет, процветает, делается. Но опять же, как всегда, этот центр окрестности, как всегда, как в любом городе, наверное, такие остаются.
0: Слушай, это он же такой длинный, вытянутый? Да,
1: один из самых длинных городов
0: в мире.
1: По-моему, ну, возможно, даже в мире, по-моему, что-то, ну, там, то ли около сотки, то ли сотка вдоль Волги, да, идет. Вот так. Mm-hmm. Вот тянется, да.
0: Слушай, а чем славится город? Вот так, если хвастануться. Ну, может быть, какая-то особая камбала там живет.
1: Или... Ну, камбала нет. Если про рыбу спрашиваем, да, у нас там в нерест идет, ну, все, наверное, многие слышали, в конце концов, такую сеть залом.
0: Не знаю,
1: залом, да, не она раньше, почему, говорит, она вот так ее ломали, она, ну, величиной была с руку, сейчас она маленькая, но она запрещена вроде ловить, но когда нерест идет, там на пятачок, там 2 на 2, говорит, там 200 рыбаков стоят, ее в этом году было много рыбы, да, она мелкая. Волга наша, Мамаев курган, все это наше родное.
0: Я к тому, что вот люди, которых занесло впервые к тебе там на байк-поинт, и они говорят, там, Олег, мы сегодня замучены, сейчас вот спать, но завтра прямо с утра пойдем прямо вот куда?
1: Это Мамаев курган, музей панорама Сталинградская битва. Это обязательные места для посещения, то есть Мамаев курган, этот сам холм, на самом деле курган, это большая братская могила, там 35 тысяч бойцов лежит. И музей панорам Сталинградская битва считается одним комплексом с, то есть там в самом музее это минимум гулять, надо смотреть экспозиции, ну, часа 2, наверное, минимум. Дом Павлова через дорогу, опять же, это новодел, стена, кусок стены, это новодел. Мельница Гергарда, эхо войны стоит. Речпорт, набережная, люди гуляют, вокзал красивый, аллея героев.
0: Ну, да, давай уж добьем эту тему. Ну, еще что-нибудь, может, что оттуда везут? Какой-нибудь тульский пряник, купленный, ну, в Волгограде.
1: У нас есть сарепская горчица, есть сарепта была.
0: Это что такое?
1: Это в свое время там немцев туда, колония немцев была. Там сейчас музей, орган, все. И вот сажали горчицу, табак. И вот сам везут и за границу. Вот наше самое знаменитое сарепское горчичное масло. Его там есть разное, но вот именно...
0: Оно какое-то целебное?
1: Ну, не целебное, оно вкусное. На нем причем не готовят, там салаты поливают, там вот такое вот.
0: А ты вот сейчас к нам приехал, не привез?
1: Пришлем, не вопрос. Конфил у нас, опять же, кондитерская фабрика, зефир, конфеты и все такое. Супер.
0: Ой, ну ладно, давай тогда.
1: Ну и достопримечательность, наверное, города Байкпоинт Перейра
0: 34. Да, конечно, да. Как он теперь выглядит? Что из себя представляет?
1: Сейчас это опять же съемный байкпост, жилье съемное, здание съемное.
0: Это отдельный дом, хата.
1: Это отдельный, ну, коттедж на 300 квадратных метров на 3 этажа.
0: Ух ты, да.
1: В том году помещалось 13 мотоциклов под навесом.
0: Ага.
1: В этом году 10. Есть все, в принципе, для ремонта, для обслуживания, для отдыха байкеров. То есть от там, микроволновки до кофемашины.
0: То есть можешь прямо коллективную поездку легко принять?
1: Легко. Душ, туалет, гигиенический душ, морозильный ларь, кулер, ну все, что надо, там, пожалуйста, спальные места куча. 27 человек в том году приехало сразу, в этом году поменьше.
0: Ага. Слушай, ну, любопытнейшее, честно говоря, занятие этим делом, всем заниматься.
1: Это тяжелый труд, я вам скажу.
0: И, по-моему, не очень рентабельный. Или по-разному?
1: Нет, это не бизнес, это не...
0: Не, ну, выглядишь ты хорошо, по-богатому.
1: Ну, да, кушаю, питаюсь нормально.
0: Слушай, вот эта культура, она же, ну, относительно недавно вот стала распространяться как-то так вот прямо...
1: Байк-посты вообще тема, это очень старая тема, но... Тенденция роста байк-постов последние 3 года, то есть увеличилась очень сильно. Вот приезжает человек какой-нибудь мотоциклист, да, с дальняка, там, либо на дальняк едет, либо назад, заселяется, все такое смотрит, блин, клево, сейчас домой приедут, тоже там жене скажу, давай байк-пост. Я говорю, дружище, тысячу раз подумай, тебе через 2 недели супруга скажет, да пошел ты со своим байк-постом, это труд, это стирка, уборка, там, ад. Это когда приехало тебе 5 человек за сезон, это одно. Когда 1000 с лишним человек, это уже другое.
0: Но в то же время мы видим массовое открытие по всей стране.
1: Да, ну это ни в коем случае не коммерческий проект. Во всяком случае у меня. Я знаю, у меня много друзей, которые держат байк-посты. Кто-то перешел какие-то тарифы, таксы, экосборы. А есть люди, которые держат по лду. То есть нет, есть копилка так называемая, банка, саппортбокс. Захотел благодарить байк-пост, пожалуйста, брось тихо там любую сумму. Кто-то приезжает, там привозит макароны, гречку, там что-то такое, ферри, туалетная бумага.
0: А ты ведешь какую-то базу данных? Например, там человек уехал, ты вскрыл, посмотрел 100 рублей, ты его сразу раз так рейтинг мин.
1: Грубо говоря, мы вскрываем копилку, лазим туда, грубо говоря, там 2 раза в месяц, чтобы оплатить аренду и коммуналку. И все, так, никаких статистик.
0: Слушай, а бывает...
1: Были моменты, когда мы даже открывали копилку и давали гостям деньги, потому что это были в основном иностранцы, потому что их карты здесь не действуют.
0: А, ну да, да.
1: Все так.
0: А бывало у тебя так, что, ну, то есть можно говорить, что такой нелегкий контингент, одинокий путешественник, который, с которым еще надо посидеть, поболтать.
1: Да.
0: И у людей, люди, когда едут в одиночку, зачастую от каких-то проблем уезжают,
1: есть,
0: чтобы перегрузиться.
1: Очень много, да, хотят поговорить, особенно если там, ну, кто-то выпьет рюмочку-другую, ага, да, это обычно тянет на разговоры.
0: Наслушался?
1: Что только не наслушался. Причем бывают люди, иностранцы, мотопутешественники, которым вот охота поговорить, и говорят за Россию, что Россию надо увидеть, что она очень хорошая страна и добрая. И то, что там им льют в уши с телевидения, это совсем другое. Вот любят они поговорить действительно за Россию. И всех впечатляет Мамаев курган, на самом деле.
0: Ой, ну ладно. Где был, что видел в этом году? Намекну. Были большие культовые мотофестивали, например. Разные мотособытия. От мотостолицы в Петербурге до Выборгского Балтика ралли. Где, что, как?
1: Увы, как всегда, как каждый сезон, я не выездной, потому что у меня люди, у меня мотопутешественники, и они всегда приезжают, а я один тяну байк-пост, и мне не на кого оставить, то есть вот так.
0: А так назначить, так, парни, равняйся смирно, ну, вот ты дежуришь сегодня, нет?
1: Нет, дело не в том, что дежуришь, дело в том, что, ну вот я уеду, надо же, чтобы кто-то приезжал, ну, вообще, чтобы я встречал.
0: Да. Ну, да.
1: Ладно-то, приезжают гости, допустим, даже когда я вот сейчас сюда уехал, там звонят, о, а к вам можно заселиться, как заехать? Я говорю, я сейчас, допустим, в отъезде в Питере, у меня стоит кодовый замок.
0: Ага.
1: То есть нажимаешь код, закатываешь мотоцикл, все, говоришь, где спальные места, где там поесть, что, где душ, все.
0: То есть на доверие до такой степени, да?
1: Да, полностью. А там будем все стоять на коленях,
0: это да.
1: Без него просто никак.
0: Совершенно верно. На чем сам ездишь-то сейчас?
1: Вот на данный момент на самолете, на такси, ни на чем. Ненавижу мотоциклы. Уже все просто. Нет, не хочу.
0: А сюда приехал за инвестициями?
1: Сюда просто приехал. По традиции уже там лет 8, как в Питер, в октябре прилетаю. Вот Паша Кобяку прилетал, к сожалению, нет его мероприятия. Пашке привет хочу передать. Возвращаюсь по живым-здоровым. А приехал в гости, у меня здесь друзья, клуб «Хост». Тоже ваш знаменитый. Да, мы дружим уже очень много лет. Причем один из членов мотоклуба, это Дима Авдеев, он был в вторым или третьим гостем, когда я только открыл байкпост. Вот он один из первых был, так что вот сегодня поеду к нему в гости.
0: Окей, то есть мотодвижение, вернее, мотособытия, они были как-то отдельно от тебя. А может быть, вокруг тебя что-то тоже было? Может быть, местное мотодвижение, Волгоград?
1: Нет, да, у нас тоже проходит. У меня вот в этом сезоне я провел уже 6-й по счету свой байк-фестиваль под названием «Бамбалея». Да, он. Я могу смело сказать,
0: это что такое?
1: Это байк-фестиваль, который я придумал там 6 лет назад, сидя там на кухне, на байк-посту. Хотелось бы, говорю, свой байк-фестиваль. Кто-то сказал, было бы клево. Название придумали. Вот это было в пандемию, год пандемии. И за 3 недели я его придумал, организовал и провел, и приехало 250 человек.
0: А география — это какая-то поляна, сцену ставишь?
1: Да, это турбаза. Это снимаем, арендуем турбазу. Как всегда, то есть не на день, а полноценный байк-фестиваль с пятницы по воскресенье. Сцена, музыканты, домики, палатки, кому не хватает домиков.
0: Вход платный?
1: Вход платный. Естественно, понятно, это да. Все, опять же, это, ну, так, не преследуем коммерческую цель, это чтобы все потом оправдать, окупить. В этом году провалились, к сожалению.
0: А музыканты местные, волгоградские, да?
1: Музыканты местные, волгоградские. Вот у меня 2 года подряд хедлайнером был Артур Беркут, старый друг, товарищ мой, да.
0: Но это через хостов все, да, получается?
1: Нет, сам. То есть просто с хостами дружу, сам как-то выхожу, дружим, то есть общаемся. Артура знаю давно, с Оксаной тоже давно общаемся. В этом году он не смог приехать, потому что у него тур. Но в этом году у меня была рок-группа с Балакова и рок-группа с Ростова-на-Дону, каверщики. То есть, да, тоже, пожалуйста, бывает, что какие-то музыканты, приезжая с концертами в Волгоград, я говорю, ну, вне сезона обычно, ночуют у меня, Тролль гнет ель у меня были, ночевали там. То есть, ребята, вот на выходных у меня были, ночевали группа «Монгол Шоудан», которые знают уже 1000 лет. Там мы посидели после концерта, мясо пожарили, пообщались, там что-то такое, обменялись сувенирами.
0: Слушай, а как местное население волгоградское, как они, когда речь заходит про Перейра, они как-то там...
1: Да, у нас же настораживаются. Узкие круги там, то есть, да. Вот я сейчас, допустим, байкпост в частном секторе находится, там есть поселковый чат, где там кто-то продает груши, кто-то там чинит заборы, там все вот эти объявления. А я вот иногда там раз там мероприятие какие-нибудь мода, там свой фестиваль, раз афишу, говорю, желающие посетить, вот как-то 6 человек приехало там. Мам, папа еще и сына с собой брали там. Ну, в общем, движемся. Но кризис сказался очень. Вот в этом году 100 с небольшим человек всего приехало. Люди побоялись ехать. И вообще, вот у меня даже приз был за самого дальнего гостя — канистра бензина.
0: Я вот все оттягивал эту тему. Ну, ладно, раз уж коснулись. Что происходит с бензином? Что, и был какой-то момент прямо вот совсем провала такого?
1: Да, провалы, да. В этом году, наверное, кругом во всех практически регионах это все затронуло очень сильно. Были путешественники, которые доезжали до Астрахани, говорят, дальше там на Дагестан не пойдем, потому что в Астрахани бензина нет, то есть мы едем к тебе назад. У нас худо-бедно можно было заправиться как-то там по определенным часам. Ну, тоже у нас один момент вот было плохо, потом лимит там 20, потом 30, потом сняли ограничения, потом бах, опять что-то вот пошло не так. Были. Причем вот в сентябре после фестиваля мы с товарищем небольшой трип сделали по Северному Кавказу. Есть бензин, пожалуйста, ну, 110-140 рублей.
0: Ну, мотоциклу много не надо.
1: Ты можешь заправиться.
0: Это не ленд-крузер все-таки.
1: Да, а так очереди стоят, ребята заезжали, как бы, да, там пропускали без очереди мотоциклистов, то есть скандалов не было, во всяком случае. Скандалов не было. И в этом сезоне у меня товарищ, друг Юра, НТС, с Краснодара, он свой китайский мотоцикл перевел на газ.
0: Да,
1: он
0: ладно?
1: Он такой кулибин, да, где-то даже у меня есть видео, все, он перевел, там какой-то маленький бачок у него, он перевел на газ.
0: Ой, господи, вот голь на выдумке хитра, да. У нас действительно в России. Ладно, давай вот так вот спрошу тебя по поводу вот этих самых всех байк-постов. Очень много сломано копий. Многие считают... Ну, во-первых, есть публика, которая... почему-то думает, что байкпост обязан предоставить определенный уровень услуг, и они обижаются.
1: Ну,
0: потом.
1: Да, есть такие эти. Кстати, тоже гости, я вот в этом году заметил, что гости пошли более такие неподготовленные. То есть, если он заезжает на байкпост, ему обязаны там это вот приехала как-то семейная пара, приготовила семейную, есть семейная комната, двуспальный диван, все, постельное белье, стопку постельного белья им положил, чистого всего. Они говорят, вы нам не расстелите, не постелите. Я говорю, нет, извините, это уже сами. Были люди там тоже спрашивают, а когда ужин, во сколько там будете кормить? Я говорю, ну, как бы я не могу сказать, идите вы. Я говорю, ну вот, как соберемся все там.
0: А у тебя нет на входе какой-нибудь, ну, простейший такой, ну, даже не инструкция, а лозунг, типа, байкер, помни, что ты все делаешь тут сам, что это
1: нет,
0: только кровь.
1: У меня висит табличка, правила байкпоста, допустим, там, сломал, почини, не да, можешь, да, да, скажи, там, испачкал, помой, там, то есть...
0: Не заплатил, заплати. Да заплатил нет, мало, там, заплатил больше.
1: В основном стёб. Ну, вот сидят они там за столом, там, выпивают, блин, там, вот, сели, там, блин, клевая, правильная табличка, вот все так, ну, вот, 2-3 рюмочки, 4 выпили, и все, все тут же забыли, блин, и все там.
0: А бывали вообще конфликты?
1: Ну, таких прямых конфликтов...
0: Нет, ну, мы не говорим про драку, но так, чтобы...
1: Ну, пару таких было, опять же, не конфликтовали, просто человеку говорил, утром ты съезжаешь там куда-нибудь в гостиницу или что-то еще там, то есть... И обычно о таких гостях я, ну, мы передаем информацию другим байкпостам, то есть мы не говорим, что не принимай, я говорю, не рекомендуем, ну, к приему
0: просто
1: там.
0: Просто будь осторожен, да.
1: Да, там уже сами решайте, хотите его верить, не, может быть, это единичный случай там на байкпосту у меня был там или где-то, ну, там, и мне звонят, говорят, вот был такой человек там, не очень.
0: Слушай, а есть там... Какая получается разница между поселиться у тебя и поселиться в какой-нибудь недорогой гостинице? И какие есть нюансы?
1: Я всегда говорю, чем хороши байкпосты для мотопутешественников, что не сидят по норам, как в гостиницах, где-то в мотелях, да, то есть, да, мы собрались за одним столом, там, неважно сколько, это 4 человека на данный момент или 11, и мы сидим за одним столом, и люди друг с другом делятся каким-то...
0: То есть в гостинице такого не получается?
1: Ну, там это вот надо как-то... будет где-то, ну, с одного номера к другому прийти, то есть, да, там, ну, что в гостинице? А тут все за одним столом и опытом делятся каким-то там контактами, общие знакомые, вот в этом плюс, то есть мы... Опять же, гостиница, да, это надо ходить, ресторан, кафе, там все, что. А здесь у нас есть мангальная зона, пожалуйста, мы пожарили мясо, поели его, там, или сад, что-то еще, посидели, выпили. То есть, вот я считаю, плюс вот байкпостов в этом, что...
0: Это... А по деньгам можно примерно сравнивать? Ну, скажем, у тебя, к примеру, стоит там человек 1000 рублей, например.
1: Не-не-не, не подловишь.
0: И 1000 рублей в гостинице.
1: Меня на этом не подловишь. Я опять же говорю, Байкпоинт Перейра не коммерческий проект.
0: Я про другой, я верю тебе, да.
1: Я не знаю, сколько стоит гостиница.
0: Ну, какое соотношение, хоть примерно?
1: Я не могу сказать, сколько стоит гостиница.
0: Ну, можно говорить, что, например, у тебя переночевать и дать, положить тебе там, не знаю, 5000 рублей за 2 человек, там, за день, например. Это будет равно, например, там, неделю прожить в гостинице.
1: Ну, вот из последнего случая двое мальчишек позвонили, они ехали с Екатеринбурга на мотоциклах, ну вот буквально вот на неделе в Сочи. Позвонили, говорят, а у вас есть ремзона? Я говорю, ну как ремзона? У меня паркинг крытый, то есть домкрат, если надо, там большой, хороший, дорогой набор ключей, там шуруповерт, ну все такое. Он говорит, да, у нас просто ключ там в кофре сломался, не вопрос, спасибо. Вот они приехали, переночевали, то есть починили мотоцикл, там сходили на концерт Монгол Шоудан, то есть я говорю, ребята, ужинать нет, спать, и они пятак положили, а я такой думаю, блин, ну это же дохрена, блин, я же вроде ничего такого не сделал, просто так оказал помощь, не услугу, там помощь.
0: Ну ты думаешь, 5000 это так много?
1: Да, блин, я считаю, блин, не знаю, я не могу судить об этом, много, может быть, для них это мало.
0: Давай, или... давай тогда более конкретно тебя спросим, все-таки в среднем, давай вот так, тебе обходится сколько денег содержать одного человека в день? Ну, очень грубо.
1: Я не считаю, я вот я говорю,
0: ну, ты тратишь
1: мне,
0: свет,
1: мне лишь бы
0: налоги
1: хватало там на аренду и на коммуналку.
0: Ну,
1: все там, септик. А так, ну, я говорю, ребята тоже с понятиями в основном, там приезжает гость, там мы в магазин, там тоже к столу что-то возьмем, там упаковку туалетную. Мне не получается считать. Я, блин, не коммерсант, ни бухгалтерию тоже не знаю. Остаются денежки, хорошо, мы их тоже там помогает, еще делаем свой мерч. То есть футболки какие-то, магниты там, то есть вот, за счет этого тоже вот стараемся вылазить. Копим в течение сезона, чтобы там на фестиваль уложиться.
0: Угу. Угу. То есть не признаешься, так и непонятно.
1: Я не могу понять, сколько мне обходится человек, и не могу там, ну, не могу просто. Я всегда покормлю. У меня минимум, что я могу предложить гостю, это пачка пельменей или макароны по-флотски. У меня всегда мяско есть, там курочка, там мы на мангале готовим. Это опять же экономия. Коммунальные услуги, газа, есть мангал, то есть мы пожарим там мясо, посидим на свежем воздухе, пообщаемся.
0: Слушай, а что вообще самое такое важное, накормить или, может быть, высушить человека после дождя?
1: Понимаешь, есть люди, которые приехали и сказали, не, нам только поспать и все, там, мы хотим отдыхать, поспать. Ну, скорее всего, все равно это принять душ, смыть пыль дорог. Это основное, то есть душ.
0: Передохнуть, грубо говоря.
1: Да, передохнуть, выдохнуть. Ну и причем ребята говорят, да если мест нет, мы у тебя готовы там и палатку на огороде поставить, там и на коврике. Ну, то есть ребята, ну, в основном все с понятием. Процентов 99 все это мотопуты нормальные.
0: А чего хотел бы, чего бы ты, вот о чем мечтал бы, чтобы что внедрить в свой байкпост? Какой-нибудь терминал сотовой связи, спутниковый Skylink, какой-нибудь, я не знаю, особую стиральную машину, которая стирает прямо вместе с байкерами.
1: Да нет, наверное, вот, есть, что? В принципе, есть все там, и ледогенератор подарили. Есть на байк-посту ледогенератор. В этом году кофемашину подарили. Кстати, хосты подарили на день рождения кофемашину. Стоит, пожалуйста, кофе растворимый, молотый, с кофеином, без кофеина, сахар, сахарозаменитель, сливки, молоко. То есть есть все, можно сказать, есть все. То есть мне даже бывает иногда, что стыдно, когда много гостей, вот, то есть все кровати заняты, все спальные места, и приходится надувные кровати стелить с постельным бельем. Ага. А мне как-то так бывает, так не по себе, одни спят вот на кровати, а другие вот на полу, можно сказать. Есть, ну, есть все, в принципе.
0: Слушай, ну, хорошо, какая-то книга жалоб и пожеланий.
1: Нет, есть что-то книга люди... отзывов, люди да. пишут там.
0: Но бывает какая-то критика, что вот хотелось бы вот это, ну, в добром смысле. Что вот, эх, жалко, что не было библиотеки, например, или нет бассейна. Как так можно без
1: кто-то
0: него?
1: Кто-то вот раз написал, кровать шатается, картошка была недожаренная. Так все хорошо. Ну, это опять же в виде стеба все.
0: Понятно, что здорово.
1: Главное, для меня не существует таких понятий. Я принимаю все, я байкпонт, я байкпост, я обязан принимать всех. Вне клубов, там вот клубин, ты не клубин, МС-шник, МС-сишник.
0: Но можно считать, что это, в общем, ну, хобби такое для души на самом деле.
1: Да, это хобби, наверное, уже переросло в смысл жизни.
0: Ну, а не бывает, не накатывает иногда усталость, думаешь, ну его в задницу.
1: Обычно это к концу года такое, да, говорю, как вы надоели, опять же, там с улыбкой на лице, там так охота рукой махнуть в этом году. Ну, немножко я выдохнул, передохнул от байк-поста. В августе месяце меня пригласили ребята ведущие на байк-фестиваль «Сорокет» на Ямал, я летал. Да, вот там с Беркутом и пересеклись, обнялись, как старые добрые знакомые. Вот недельку я на Ямале побыл, там со старыми добрыми знакомыми встретился. Покатались по Северному Кавказу почти две недели. Сейчас традиционно я в Питере. То есть, да, мы ездили по Северному Кавказу, тоже видно, что где есть бензин, где нету. То есть, да, такой еще моментик хочу сказать. В этом году Сергей Сварм, это клуб райда, город Сургут, который ведет «Железную печень», там за посещение фестивалей, мотомероприятий, придумал такой норматив. Бензиновая печень с нашивкой там все, то есть кто не побоялся, там с фотографией с заправок, то есть вот, ребята, давайте, кто катался, отсылайте фотографии, бензиновая печень уже ждет вас.
0: То есть норматив такой.
1: Прием заявок уже, да, вовсю идет, спасибо, Свармуш.
0: Слушай, а с властями, с полицией, там с каким-нибудь ФСО бывает, что люди, ну как ты с ними контактируешь? Может, да, они просят своего шпиона принять,
1: да,
0: например?
1: Да никак я с ними не контактирую, я дружу с волгоградским мотобатом, я дружу. С отделом пропаганды городского ГАИ я дружу. Там, возможно, даже какие-то мероприятия бывало проводили вместе. То есть, а так, среди мотоциклистов, пожалуйста, у меня есть друг с Москвы, который за 5 или 6 лет посетил наш байкпост 46 раз.
0: Ого!
1: Да, он, то есть, он сам сотрудник, майор. одной из служб. И то есть вот он может даже зимой прилететь на самолете, полететь, покурить кальян, улететь домой, говорить, что там это дача всех байкеров, лучший байкпост России, все сюда.
0: Можно говорить, что твой байкпоинт, как ты говоришь, находится где-то, ну, в удачном месте пересечения всех дорог?
1: В этом году, да. Ну, в этом сезоне, в том сезоне уже, да. Мы стоим недалеко от, ну, может быть, километр от трассы на Ростов, на Краснодар. То есть оттуда очень удобно заезжать к нам, ну, рядом с трассой. Uh-huh. Опять же, кто-то едет там со стороны Саратова, вот эта трасса, там, Северяне, там, Урал, тоже, пожалуйста, раз, заехали. Москвичам удобно заезжать. Единственное, что те, кто едет с Астрахани или со стороны Элисты, да, это через город надо будет плестись.
0: Какие-то планы, буквально двумя словами, построить флигель, вырыть все-таки бассейн или погреб?
1: Бассейн. Да, если бы это было, конечно, мое жилье, планов громадье бы, но там что-то, причем мы поставили на этом байкпосту, мы сделали мангальную зону, мы повесили гамак, мы сделали барную стойку с двумя сортами пенного. То есть лавочки, все. Охота много что сделать, но вкладываться в не свое.
0: Вот ты говоришь, что это не бизнес. Я вот смотрю на тебя и верю почему-то. И думаю, слава богу, что в мотосообществе есть люди,
1: да,
0: которые...
1: Причем даже то, что мы мерч там делаем, опять же, там не считая это бизнесом, все это идет на поддержку байкпоста. Все вкладывается в байкпост.
0: Спасибо тебе. Спасибо, что, Саш, приехал. Тебе. Да, видишь, времени не так много было, но хоть немножко поговорили.
1: Спасибо.
0: Всегда рад, да, взаимно, дружище. Спасибо, Олег Перейра, байкпоинт Волгоград Перейра, да. На связи, пользуйтесь на здоровье. И не забывайте откладывать как можно больше.
1: Да, и кататься только колесиками вниз. И берегите себя.
0: Счастливо.
1: Счастливо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Да ты с ума сошла.
5: Да первые лужи.
6: Это же так страшно.
4: Мувитон.
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
7: Полезла она на мотоцикл.
8: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
10: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Фортмануфактуринг. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
11: Форд Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
12: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
9: В 16 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Полчаса ретро». Сегодня мы снова возвращаемся к творчеству Тони Беннета, которому в 2026 году исполняется 100 лет. 100 лет со дня рождения Тони Беннета исполняется в этом году. А также к творчеству Фрэнка Синатры. Этих двух музыкантов многое объединяло. Между ними было всего лишь, ну это теперь уже с высоты 21 века мы можем так судить, всего лишь 10 лет разницы возраста. Они относились друг к другу с уважением, и мы с вами уже когда-то слушали песни из репертуара Фрэнка Синатры, которые также были в репертуаре Тони Беннета, и сегодня мы продолжаем эту тему. Сегодняшний выпуск открыла песня 65-го года Рона Миллера «Орландо Мердена», очень известная композиция «For Once in My Life». Эта песня не для какого-то мюзикла, не для какого-то фильма, просто очень успешная песня, которую исполнял в том числе и Стиви Вандер. Песня стала в его исполнении хитом, а Фрэнк Синатра записал ее в 69-м году, она вошла в его альбом «My Way». Ну а двумя годами ранее очень успешную версию записал Тони Беннет, и в его исполнении эта песня попала в чарты Billboard, и также она стала заглавным треком из его альбома, одноименного альбома «For Once in My Life». Уже в новом веке Тони Беннет со Стиви Вандером записал эту песню в альбоме дуэтов. Теперь послушаем версию Тони Беннета 1967 года.

совершенно другая аранжировка и прекрасная ритмическая композиция превращается в не менее прекрасную балладу с пышной аранжировкой Тони Беннета. Далее песня «Always» Ирвина Берлина, которую он написал в 25-м году в качестве свадебного подарка для своей супруги Эллен Маккей, на которой женился в 26-м году. Получил, кстати говоря, за эту песню, которая стала джазовым и популярным стандартом, очень хороший гонорар. Фрэнк Синатра записал ее в ранние годы. Также эта песня частенько попадала и в другие его сборники. Послушаем версию Фрэнка Синатры. Это песня «Always».

Свинговая энергичная версия Фрэнка Синатры этой песни Ирвина Берлина «Always» «Я всегда буду любить тебя любовью, которая всегда будет верна. Когда для воплощения твоих планов понадобится рука помощи, я всегда пойму». Так, и настало время версии Тони Беннета, которая вошла в его альбом 94 года, тоже поздняя запись. Альбом под названием «It Could Happen to You» – «Music from the Motion Pictures». То есть это киносборник музыки к фильмам к разным. «Always» – Тони Беннет и оркестр Рэя Конифа.

Once upon a time, однажды в жизни. Песня о радостях молодой любви и сожалении о том, что все прошло с течением времени. Это песня 62-го года Чарльза Страуса для мюзикла All American. Фрэнк Синатра записал ее в 65-м году и включил в альбом September of My Years. Ну а Тони Бен записал ее чуть раньше, в 62-м году, и песня была включена в его альбом I Left My Heart in San Francisco. Тони Беннетт.

Gone with the Wind. Еще одна песня, которая вошла в репертуар и Фрэнка Синатры, и Тони Беннета, ну и, разумеется, многих других артистов. Эта песня под названием «Унесенные ветром», которая стала джазовым стандартом, была написана в 1937 году автор музыки Эли Врубель на стихи Херби Магидсона. Фрэнк Синатра исполнил песню в 1958 году в своем альбоме «Фрэнк Синатра Sings for Only the Lonely». «Унесена ветром, словно листок, захваченный сильным порывом. От моей любви не осталось и следа, на моих губах вчерашние поцелуи. В моих руках была целая вечность в раю, но сейчас все унесено ветром, и это разрывает мое сердце». Фрэнк Синатра.

Прекрасная версия песни «Gone with the Wind», «Унесенная ветром», так же, как и весь альбом Фрэнка Синатры «Only the Lonely». Очень грустный и очень проникновенный альбом по звучанию. Тони Беннет записал эту песню дважды, в 1961 году для альбома «Alone Together» и для альбома «The Art of Romance» в 2001 году. Мы послушаем раннюю версию 1961 года «Унесенные ветром».

очень затруднительно выбрать именно ту версию, которая нравится больше. Я думаю, вы в таком же затруднении, как и я. В чем-то хороший Фрэнк Синатра, в чем-то Тони Беннет. Они чем-то похожи и в то же время абсолютно разные исполнители. И последняя композиция этого выпуска «It Could Happen to You» – популярная песня на музыку Джимми Ван Хьюзена, слова Джонни Берка. 43-й год, песня для комедийного фильма «И ангелы поют». Фрэнк Синатра записал ее впервые в альбоме 57-го года «Close to You and More». Фрэнк Синатра –

Спрячь свое сердце с глаз долой, запри свои ночные грезы, это может случиться с тобой. Не считай звезды, иначе ты можешь споткнуться. Кто-то роняет вздох, и ты падаешь. Берегись весны, беги, когда звонят колокола. Все, что я делал, это гадал, каково это быть в твоих объятиях. И это случилось со мной. It could happen to you. И напоследок версия Тони Беннета этой песни, которая вошла в его альбом 64 года When Lights Are Low. Ну а уже в новом веке, в ремастированной версии, она вышла в 2011 году. Тони Беннет, я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Все предыдущие выпуски этой и других программ ищите в подкастах. До встречи.

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
0: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
1: Классика. Your lifestyle.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоклуб The Rockers MC. Рокеры, наши любимые друзья и товарищи в лице Романа Кощея и Владимира, он же Вован. Это у нас тут офицерский состав, вице-президент и начальник службы безопасности.
1: Да,
0: сейчас. Так сказать. Сейчас здравствуйте, я рада вас видеть.
2: Здравствуйте.
0: Мы озаглавили нашу встречу долгожданной, потому что вы всегда активны, вы всегда проводите множество мероприятий, но тут вот, к сожалению, по разным трагическим событиям, которые происходили этим летом, у вас не было летнего экватора, да?
2: Да.
0: И, наверное, еще много какие планы изменились, но сейчас вы взяли себя в руки и готовите турнир по нардам традиционный, да?
2: Совершенно
0: я правильно
2: верно
0: говорю?
2: Да,
0: давайте,
2: все правильно.
0: Что
2: говорите?
0: Я рассказываю? Давайте.
2: Нет,
0: вы
2: говорите все совершенно верно. У нас летом не было летнего экватора в связи с нашими не очень такими интересными обстоятельствами для нас и для нашего клуба, и для всей хулиганской семьи. Потеряли брата. Из этого не могли прийти в себя, не хотели радоваться, и до сих пор как-то так все тяжело, но совместно решили, что постепенно надо возобновлять какие-то встречи, какие-то мероприятия, встречаться, потому что уже сезон подходит к завершению. Ну, даже вот сейчас тяжело это говорить, потому что вот говоришь, и идет какое-то воспоминание того всего.
0: Да, да.
2: Ну, надеемся, что наладится все, жизнь идет. Все мы, как говорится, смертные. Ну, все будет хорошо. То есть начинаем с турнира по нардам, то есть осеннего экватора, который у нас пройдет 17 октября. Все анонсы есть у нас в наших группах, в Телеграм, ВКонтакте, где могут все ознакомиться. И на самом деле, кто давно нас не видел, есть желание присоединиться. Кто играет, поиграть. Кто не играет, хотя бы повстречаться, пообщаться, порассказывать про какие-то свои незабываемые поездки или встречи или еще что-то, что проходило у них в сезоне.
0: Ну, вы, в общем-то, все сказали, я могу с вами попрощаться. Я не готова еще пока вас отпускать. Нет, давайте поговорим все-таки. Во-первых, где это будет проходить и когда?
3: У нас теперь...
0: У вас же новый клабхаус.
3: Да, ну мы не будем пока его как бы официально открывать. Ну, он открыт для всех, все могут приезжать, да, но такого, как было до этого, да, красивого открытия у нас пока не будет. Но опять же, в связи с тем, что все произошло, у нас так, и я потом еще попал в аварию, да, как бы, вот буквально.
0: Да, Роман, мы видели вас
3: в гипсах,
0: буквально всего. Что случилось? Давайте все-таки поговорим немножко об этом, потому что это тема, которая все равно актуальна для мотоциклистов. Они должны знать, как так произошло, что случилось.
3: Все банально просто. Это невнимательность людей. И самая проблема, это, ну, вообще она есть, это не включение поворотников. Это просто вот я хочу повернуть, вот есть сплошная, я хочу повернуть, и все. И вот мне надо развернуться, я проскочил, и все.
0: Это сплошь и рядом происходит.
3: Да, у нас как бы... Ну, так делают люди. И потом говорят, что, блин, у нас как бы... Ну, так делают люди.

0: Просто так получилось в течение обстоятельств. Ну, это все везде. Вот, как бы взять у нас тоже недавно, опять-таки, в нашей хулиганской семье. Товарищ попал в аварию, там человек сказал, выезжай из заправки, он должен был вступить. Он просто сказал, я его видел, но я решил, что я проскочу.
1: Он очень быстро едет.
2: Выезжал из заправки.
0: Человек выезжал, нет, наш ехал по главной дороге, по Киевской трассе. А он, человек выезжал, он выехал, да, он говорит, я видел, но решил, что у меня, я лучше, я быстрее, и я проеду. И все, вот.
2: Неверно оценил ситуацию.
0: Да, человек сейчас в больнице, как бы, ну, вот и как бы все вот так вот и делают. У нас большинство аварий только из-за того, что не только я не говорю, что мы не виноваты, мы тоже бываем виноваты, но большая часть аварий именно из-за того, что люди лишний раз не хотят подождать. Также даже если едешь 70-80, вот там у меня было, как бы я спускался, там как бы. Везде выезды такие из приезжающих, прилегающих территорий. Я там даже на машине езжу, ну, стараюсь не разгоняться. На мотоцикле было тем более. То есть, ну, я знаю, что могут между двух заборов высоких выехать автомобиль, который захочет проехать. Ну да, ехал, может быть, 70, но и он ехал передо мной так же. То есть, как бы ехал он, я и сзади еще машина. Что не позволило мне уйти вправо, я стал уходить влево, думая, что он все-таки увидит меня и остановится. Но он, как бы, и уже, грубо говоря, уже на встречке я его дальше уже догнал, скажем так. Вот. И тоже человек как бы просто не смотрел, не видел. И вот я хочу повернуть. Мне надо вот туда. И все.
2: Слушайте, ну, бывает вот такая ситуация, но я, как женщина, я всегда очень осторожная и даже чрезмерно осторожна. Я вот тоже вот, когда откуда-то выезжаешь или где-то пытаешься развернуться или что-то, ты пропускаешь всех, стоишь, ждешь, естественно. Я лучше всех пропущу вообще, там, вообще даже тех, кого я не обязана пропускать. Вот, и сзади что я слышу? Естественно, там хор нестройный гудков в мой адрес, наверное, матом там все, и дура за рулем, и все такое. Вот, но я, на что я могу сделать? Я боюсь, да.
1: Знаете, как говорил мой дедушка, наверное, есть правило 3D. Дать дорогу дураку. Да. Так что можно пропустить. Но на самом
2: ну,
1: деле,
2: если есть возможность, я, конечно, всегда пропускаю.
1: Конечно, потому что на самом деле идиотов очень много, и кто-то понимает, кто-то расценивает, и на самом деле ты тоже едешь, вот бывает, тоже езжу на машине. У меня вот инцидент был буквально вчера. Едет байкер, объезжает тебя слева. Да? Вот много раз мы говорили, что вот если вы видите, что байк едет, там, обгоняет тебя в одном междуряде, в одной полосе, не надо ехать слева и справа. Потому что вот видит водитель слева байкер, он прижимает чуть правее и пропускает их. Да? Они там все проезжают, пускай едут, конечно, ребята, потому что на машине не объехать, они быстрее поедут там поток. А в этот момент, когда кто-то слева, ты перестраиваешься вправо автоматически, несмотря даже в зеркало, да, там просто прижимаешься. А справа также едет такой же байкер. И получилось такой инцидент вчера бы произошел, что я бы левый бы пропускал бы, а справа я не посмотрел, я бы его просто бы вывалил бы. И сам бы слышал бы, такой, ну что случилось-то.
2: Три байкера, да.
1: Да, ну на самом деле, вот Роман тоже сказал, он согласно ПДД, да, там правил, он был прав. Также у нас парень, который на сегодняшний момент в ЦРБ, дай бог ему быстрого выздоровления, встать на ноги, чтобы все нормализовалось. Слава богу, что все обошлось, именно живой, все. Ну, не будем говорить то, не, это не имеет значения. Дай бог, чтобы он выздоровел. Я думаю, когда он посмотрит эфир, он поймет, что это про него мы говорим. Но на самом деле есть такое у большинства байкеров, вот и меня также, когда я учился еще из детства, в любой аварии мотоцикла всегда практически байкер виноват. Почему?
2: Потому что это скорость.
1: Потому что нет, это не скорость. Знаете, машины быстрее бывают ездят, чем байки. Это просто все так кажется. Потому что, ну, как птица, кажется, смотришь, она быстро летит. А на самом деле не очень быстро она летит, машина быстрее едет.
2: Ну, это стереотип такой просто есть, поэтому виноват уже по факту.
1: Стереотип есть, да, но вот я повторюсь, не у всех, возможно, у большинства байкеров есть такое понимание в голове, что ты не смог предугадать ситуацию, что сделает автомобилист. Вот да. Мы едем, вот, на самом деле, как, наверное, как психологи или кто-то, мы начинаем анализировать. Вот едешь в пробке, ага, что-то он там тупит, что он сделает, а он сейчас слева поедет. И на самом деле так и происходит. Ты скидываешь газ, смотришь, он только без поворотника влево перестроился.
2: То есть мы сейчас на машине ехали, то же самое было. То есть, ну, мотоциклист должен развивать этот навык особым образом
1: да.
2: у себя.
1: У него должно быть какое-то чувство, он должен смотреть постоянно 360 градусов и за собой, слева и справа,

0: и смотреть даже, что, кто едет. Вот на самом деле бывает, едешь между рядами, повторюсь, да, спокойно в пробке, вот, по каду или где, и ты едешь и реально понимаешь такой для себя, о, тачка такая, сидит в телефоне, подъезжаешь, так смотришь, да, реально вот это вот. Сидят и все. То есть, ну, мы типа едем по пробке, дальше ничего. А то, что машина смещается уже в другой ряд, это никого не интересует. Сейчас понятно, что нарушение идет между рядом. Ну, надо как-то просто культурно.
1: Ну, сейчас вот, извини, Вован, чуть-чуть.
0: Да, не нормально.
1: Что это. Сейчас с этими гаджетами мы все учились и воспитывались чуть-чуть в другом. И опять же таки клубные мотоциклисты — это совсем другие мотоциклисты. Это не те, которые вот это вот по ночам гоняются кто-то. Мы
2: то есть
1: совсем.
2: У вас все-таки хоть какая-то дисциплина присутствует?
1: Не какая-то, у нас есть дисциплина. И то,
2: даже
1: что...
2: если вы в одиночестве едете.
1: Да, да. Мы можем, я не спорю, мы можем превысить, мы можем это, но мы никогда не делаем тех вещей, которых, ну, нельзя. Если положено что-то, значит положено. Если надо, вот так вот. То есть даже между рядом, я вот, допустим, и когда на другой работе работал, часто с Мурманки ехал и видел молодых там, кто год там может быть там, они вот идет на литровом на чем-нибудь, он не останавливаясь. То он пошел по пробке, там сигнали и так далее. Я могу ехать на 20 километров быстрее пробки. Угу. Потому что реально непонятно, что человек может сделать, и надо это всегда смотреть. И поэтому более, ну, мы как бы более дисциплинированные, ну, может быть, как бы это мое мнение, но...
2: Ну, мне тоже так всегда казалось. А почему, вот, Владимир, вы тоже так считаете?
0: Знаете, я считаю, что правило поведения на байке, оно должно быть уже в голове у того человека, который садится на байк.
2: Независимо от того, в клубе он или нет?
0: Ну, это 100%, потому что это в первую очередь безопасность его. Это в первую очередь. Во вторую очередь, очень многие у нас решают как-то, каким-то образом, что они уже с большим опытом, приобретая какие-то навыки, непонятно откуда, с интернета, по вождению, по сдаче ПДД, и деньги, это не другой разговор, покупают себе байки и начинают там отворачивать, да, там у меня литровый байк, я могу там 200-250, да я вот там сделал. Ну, это хорошо, это круто, ты молодец. Но только надо иметь тоже в голове какое-то понимание. Вот у нас даже сегодня осень, уже утром асфальт холодный, какой-то идет влажность. Потом, на самом деле, самое такое печальное, что может происходить, это листва.
1: Да.
0: А листва, она на самом деле, это как лед. И где-то чуть-чуть дал больше газу, попадается листьев. У нас вот сейчас даже был разговор с нашим президентом. Мы вчера тоже разговаривали с Алексеем Хантером. И он говорит, блин, говорит, на работу ехал. Он говорит, а листья вообще на Петроградке не чистят. Вот просто много их. И вот они попадают, как лед. Дал газу, все, только фух, и ты улетел.
2: То есть они не обязательно, это должен быть плотный ковер. Это
0: пару листиков.
2: Да?
0: В конечно. Этот момент вы дали да. чуть газу, и у вас пробуксовка идет колеса, сцепление другое, и все, и мы уже в другой истории.
1: Даже на машине будет, но на машине это 4 колеса, а здесь уже надо как бы подумать, что... Да, говорю, даже если брать междуряди, разметки сейчас делают высокие, скользкие. Мы когда ехали в Екатеринбург, там ужасные разметки. Я в том плане, что для мотоциклиста они, скажем так, опасные, потому что когда стали переходить на обгон, ну, идти на обгон, а мы шли колонны как раз, ну, клубом ехали тогда на общий клуб, а даже на разделительный они прям вот там высота, я мне хотелось замерить, но просто мы спешили, там аж подкидывало.
2: Они их старые не стирали?
1: Нет, красили, там именно красили. Только-только свежие прям видно, и поэтому, а если она еще сырая, это еще опаснее. И говорю, некоторые они прям не понимают, пока один раз это не произойдет. У меня то же самое, я попал, когда тормозил, я первый раз попал на разметку, на сухую. На сухую, ну это утренняя роса, но она сухая была, солнце, то есть как бы она была сухая, и все, и мотоцикл повело. И тот момент я отпустил как бы тормоз, уже ушел на встречку, и там уже у меня еще там тормозной путь идет. Даже говорю, как бы этап, а это все надо просчитывать, а не всегда получается.
0: Вот в Беларуси в этом году ездили, там вообще хорошая разметка, как асфальт, там не скользко. То есть по Беларуси вот у них также все сделано красиво и все нормально, видно полосы и двойная.
1: В один ряд.
0: И они в один ряд, ты пересекаешь, ты не понимаешь, что ее пересек.
2: А у нас каким-то особым составом? Состав,
0: материал какой-то другой. Да.
1: А говорю, у нас вот так вот в Екатеринбурге еще, в Екатеринбурге как по ребрику, прям высота такая прям... Mm-hmm. Мы первый раз и пообгоняли, а потом уже шли так, как бы, что...
2: Ну, не знаю, может быть, это как-то для автомобилей, это...
0: Вполне возможно, чтобы не пересекать.
2: Лучше, да, чтобы лишний раз.
0: А если вернуться к поведению, да, и кто как, вот в клубе, не в клубе, вот на самом-то деле, сколько проходит мероприятий, когда тоже формируются колонны, да, куда-то мы начинаем, планируем ехать. Ну, не имеет любое мероприятие, не мероприятие, где есть много мотоциклов, не один, два, три. Также присутствуют в клубе дорожные капитаны, которые перед началом все объясняют, рассказывают, какая должна быть
2: дистанция. Даже если вы своим клубом едете,
0: конечно,
2: который
0: конечно.
2: Много раз вместе
0: обязательно.
2: Едете.
0: Во-вторых, как бы в своих клубах есть такие вечерние мероприятия, когда мы собираемся на какой-то парковке, и дорожный капитан объясняет, рассказывает. Мы сами тренируемся между фишечек. Там пусть такая так называемая в общем народе джимхана, да, там, ну, то есть мы сами катаемся, сами для себя же также берем навык. Также перед началом.
2: То есть вы взрослые, приличные мужчины, вы не дети, конечно, на больших мотоциклах,
0: тем более.
2: Но это делается.
0: Конечно, тем более перед началом сезона, когда это столько не садился, надо вспомнить свой байк, какой он поворотливый, нет, из этого и так. И когда тоже происходит мероприятие, на самом деле в этих колоннах, в этом всем происходят какие-то дорожно-транспортные происшествия, кто-то упал или что, ну реально, большинство случаев это у нас фрирайдеры. Это ребята, которые приехали покататься, и они также это создают, не понимая, им прикольно. Ну, вот из этого мы считаем, что в клубе по-любому есть больше дисциплина и ответственность, чем...
1: Ну и как-то, наверное, за свои цвета лишний раз. Нет, я не спорю, мы когда у нас есть мероприятие, где нам нужно похулиганить, но для себя, да, мы, да, делаем, я не спорю, да, как бы там есть моменты. Но все-таки, когда едешь, ты свои цвета ими дорожишь, ты их не просто так одел. И поэтому хочется, ну, не позориться, чтобы те люди не плевали в спину, да, грубо говоря, те же водители. Не надо там вот эта вот разгазовка, там, мы не вытаскиваем из глушителей, там, флейты так называем. Ну, все, мы их, да, можем, но не хочется.
2: Давайте поэтому... сделаем небольшую музыкальную паузу в нашем эфире. The Rockers MC сегодня в студии. Владимир и Роман. Продолжим через пару минут.

0: The Rockers MC сегодня в студии Моторадио. Мы говорим и о мероприятии, которое ожидается. Давайте все-таки еще раз напомним про то, что рокеры впервые вот за долгое время, с весны, наверное, ничего они не проводили, проводят свои мероприятия, приглашают кого?
1: Мы сейчас, я же начал это про аварию, мы перешли на аварию.
0: Но мы еще вернемся обязательно к безопасности и к аварии.
1: По поводу, я же что хотел сказать, у нас, во-первых, по пятницам, теперь по вечерам можно приехать просто в гости вечером, там часиков 7-8.
0: А кому можно?
1: Посмотреть, кому угодно. Ну, во-первых, дружественным нам клубу, да, как бы, и всем желающим.
0: Для этого нужно как-то позвонить, написать или как-то так?
1: Ну, мы стараемся сейчас каждую пятницу, ну, выходим на это, но...
2: Ну, перед тем, когда в пятницу будет проходить мероприятие, по-любому будет анонс. Если анонса нет, значит, мероприятие в эту пятницу проводиться не будет. Так называемая фри-пати.
1: Вот, опять же, теперь нас можно очень просто найти, набрав в Яндексе The Rockers MC, и прямо приехать к нам, прям к дверям. Ну, а там лучше постучаться.
2: Проверяете, адрес запоминаете.
0: Это я знаю, где это... Недалеко от Нарвской станции метро.
1: Да.
0: Я там часто проезжаю мимо. Так, канадский мотоклуб The Rockers Motor Club. Вот это да. Существовал в команде в Канаде с 92 по 2001 год. Это я то, что просто так. И участвовали вместе с Hells Angels в Квебекской войне байкеров.
2: Не-не-не, мы туда не относимся.
0: Это, не они.
2: Это вообще это не история они, да. Не о нас. Пускай они там ХСЛ уже с нами разбираются.
0: Нормальные, приличные люди.
1: Да, мы вообще, у нас только баня и все.
0: Какая баня?
2: Ну, это так. Это Роман оговорился, просто давно в баню не ходил.
0: Ах, хорошо. Все-таки давайте, турнир по нардам, когда это будет?
2: 17 октября.
0: 17 октября, это уже,
2: это
0: уже через неделю.
2: Через
0: уже
2: неделю,
0: буквально, да.
2: Следующую субботу, не в этом.
0: Так, и что нужно для... Так, и что нужно для того, чтобы туда попасть?
1: Ну, чтобы попасть, если хотите играть, то нужно просто позвонить мне и записаться.
0: Многие, наверное, уже участвовали, наверное, и знают, что это такое.
1: Ну, кто знает, те. Кто первый раз, у нас на странице на нашей есть ВКонтакте вся информация под постом. Вот, также можно напрямую через меня, Роман Боннер, да, найти меня ВКонтакте и либо там. Вот. Все, записываемся, и можно приехать в день. Ну, начало будет в 6, прям начало игры уже будет в 6, там 6-10, ну, где-то за 20, может, минут приготовления, там, туда-сюда. Ну,
2: сбор начнется с 17:00.
1: Да, вот, и в 18 начнется игра.
0: Вход сколько стоит?
1: Ну, в игре будет, значит, если запись заранее 500 рублей, на месте будет 700 рублей. Вот, также будет, ну, там, призовый фонд, все это, подарки.
0: Призы как... какие-то будут у вас?
1: Конечно,
0: да?
1: У нас каждый раз призы.
0: Если не секрет?
1: Ну, у нас FreePub, во-первых, наш спонсор. Обычно они, вот, плюс, ну, денежные призы будут.
2: Все, которые финансовые, идут взнос на игру, это будет призовой фонд, и плюс на какие-то расходы, которые будут присутствовать при мероприятии. Там можно будет попить чай, кофе, что-то перекусить и так далее. Алкоголя не будет, никаких таких движений нет, но если кто желает, добро пожаловать, могут сходить в магазин, взять с собой.
0: Это на Старопетерговском шоссе, я вот посмотрела, точный адрес 22. И там есть где припарковаться.
1: У нас,
0: да,
1: есть большая парковка, да, мы будем встречать, как можно на машинах. Ну, единственное, что как бы если много машин, там так не получится, но рядом есть где припарковаться, как бы это не проблема, скажем так. Вот. А так будем встречать, все будет как обычно.
0: И до скольки это будет проходить?
1: Ну, игра, наверное, где-то час займет с поздравлениями, там полтора, может быть. А дальше будет, ну, легкие такие посиделки. Я говорю, ну, вот как сказал, что кто захочет посидеть, пожалуйста, мы никого не собираемся выгонять, да, Uh-huh. Вот. Столы, чай, кофе это будет. Если хотите что-то покрепче, что-то там это, пожалуйста. Так сказать, есть рядом магазины. Uh-huh. Вот мы...
0: Приносите, не выгоним.
1: Да, да, да. Ну, опять же таки, у нас там что-то будет, конечно, но мы не коммерческая, как бы,
2: организация.
1: Организация, и как бы пожелание, да, там нельзя сделать там для всех там сделать вывеску и сказать, что у нас есть то-то-то. У каждого свое желание. И можно просто посидеть, будет приехать, посидеть, посмотреть, пообщаться.
0: Вот у вас до этого был клабхаус, но если, конечно, не, это не секретная информация, я что-то не буду из вас вытягивать ее. Там было довольно просторное помещение, там был клуб. Здесь поменьше размером или размер тоже достаточно большой, то есть в плане вместительности?
2: Ну, во-первых, у нас был коммерческий проект.
0: Да.
2: Здесь у нас четко клабхаус. Угу. И как говорит наша русская хорошая поговорка, нас в тесноте, да не в обиде. Найдем место всем. Я думаю, всем будет весело, потому что, я думаю, и как показывает практика любого мероприятия, кто-то выходит курить, болтает, кто-то заходит, кто-то присаживается там, пьет чаечек, кто-то пьет не чаечек, кто-то пьет кофе с коньячком. Ну, то есть у каждого свои мировоззрения, и каждый найдет, думаю, свою тему, своего знакомого, товарища, и будет о чем пообщаться.
0: Вы сами играете в нарды?
2: Играем.
0: Да?
2: Но в турнире не участвуем.
0: А почему? Ну, чтобы... Да...
2: Ну, вы знаете, как бы, да, зачем? Если бы...
0: Понятно.
2: Да, так как бы нет у нас.
1: Ну, у нас даже был случай, когда участвовал наш президент Хантер, да, но это было сугубо ради того, чтобы количество народу было тоже закрыть, как бы... Как-то.
2: Количество народу, чтобы,
1: ну, чтобы было, можно было сделать полноценный стол, не хватало одного человека.
0: А это играют парами или как вообще?
1: Парами.
0: Я уже забыла, вы рассказывали, но и нашим слушателям тоже не лишний
2: будет
0: напомнить.
2: Игра идет парами, то есть по-любому должно быть четное количество. У нас как раз вышло так, когда записывались на турнир, на весенний, насколько я помню, когда у нас был весенний экватор, как раз совмещенный с турниром по нардам. Еще у нас, у нашего президента Хантера был день рождения. То есть это все как-то вот так, мы это, у нас так сложилось. Ну, мы не виноваты, так? То есть так оно есть. И у нас было нечетное количество. И как раз наш президент участвовал, мы его попросили. Он не хотел. Мы его потом хорошо попросили. Он согласился, говорит, ну ладно, братья, вам отказать не могу, тем более в свой день рождения. И получилось так, что...
0: Он выиграл.
2: Можно сказать, он практически... Не практически, а на 100% выиграл. Но, судя вот о чем мы говорим, конечно же, мы отдали первое место совершенно другому человеку, потому что это по справедливости и правильно.
0: А вообще можно прийти человеку, который не знает, но интересуется, начать какой-то инструктаж вообще? Или нужно обязательно хорошо играть, знать вообще, как это, что за игра?
2: Ну, слушайте, правила по-любому есть, мы уже об этом тоже говорили. Если нарды, это не просто так прийти и разгадать кроссворд, это тоже какая-то такая своя система.
0: Это сложнее, чем шашки?
2: Мне кажется, нет. Везде надо думать, что в шашках, что в шахматах, что в нардах. Ну, еще в нардах есть такая история, как упадут у тебя зарики, то есть кубики. Какие цифры, как это все будет выглядеть.
0: Ага, ага.
2: И то, что у нас по пятницам еще проходит фридей, да, так называемый, у нас есть тоже доски, там находятся, и можно спокойно приезжать, с нами играть, мы можем поучить, потренировать, это все вообще бесплатно, пообщаться, и вот тогда выйти уже хорошо подготовленным на турнир по нарду. То есть мы участвовать не участвуем, но какие-то, грубо говоря, уроки преподать можем.
0: Ну, я вот все гадаю, почему это именно нарды, почему не в дурака, не в переводного, не в подкидного, не в шашки, не в домино, не в ботаническое домино, там, я не знаю, какие еще игры есть.
2: Ну, карты мы вообще не трогаем, у нас регион, где казино запрещено.
0: Ну, я же про дурака говорю.
2: Ну, так а кто? Потом придут и скажут, мы не дураки.
1: Это вы дураки.
2: Да.
0: Ну, хорошо, ну, шашки, домино, в конце концов. Вот все такое понятно. А нарды — это что-то такое. На мой взгляд, это вообще абсолютно темный лес. Я даже не представляю.
1: Ну, темный, не темный. У нас же в первый турнир наш пришел человек, который никогда не играл в нарды. Вообще никогда. Ну, он просто после второго пива такой, ладно, я тоже участвую. То есть там было, ну, там до сбора было там несколько часов, короче, он просто пил, сказал, ладно, я тоже участвую, все. И что, он первое место. И он потом, когда уходил, говорит, я теперь буду тренироваться. Мне понравилось.
0: Может, он чемпион мира по шахматам?
1: Нет.
0: Или это как-то вообще в чем-то похоже, кстати? Вот кроме того, что там фишки кидаются.
1: Нет, не похоже. Только думать, только то, что... Похожесть только в том, что нужно думать. А в шашках, в шахматах своя... Шахмат, да, но там же и мало того, что нужно понимать, там ладья, не ладья, конь, лошадью ходи, так, да, как в кино, чтобы потом на уши не одели. Вот, как бы там тоже своя стратегия, тут своя стратегия. Тут, ну, в каждой игре есть свое. А единственное, что общее у них, это в каждом моменте нужно думать.
0: Нет, я просто к тому, что вообще как вам такое пришло в голову?
1: А мы как-то смотрели, сидели, обсуждали, что у одних, ну, как бы у нас же в хулиганской семье много клубов, да, ну, вернее, не клубов, а много филиалов и народу. И мы как-то смотрели, одни одно проводят, другие другое, там, третье. Нарт нету ни у кого, давайте нарды. А еще, наверное, потому что у нас уже было подарено две или три доски, да, и мы решили, что, а почему бы и нет? Ну и как бы так и пошло что-то с этого.
0: Давайте сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу. The Rockers MC сегодня в студии Моторадио.

0: продолжаем наш разговор с мотоклубом «Рокеры», «The Rockers MC». А можно просто «Рокерами» ты называть?
1: Нет,
0: вас?
1: «The Rockers MC».
0: То есть...
1: Если так говорить, то уже правильно. «The Rockers MC» Санкт-Петербург. Саппорт Клаб за хулиган с фэмили.
2: Вы так сократили.
1: Мы просто так вам сказали «The Rockers MC».
0: Базирующийся там-то, там-то, имеющий там такого-то президента, вице-президента и так далее.
1: Нарда 17 октября.
0: А ничего, что мы вне эфира, например, с моим коллегой, я говорю, сегодня рокеры придут.
1: А вы не вне эфира, мы же вас не слышали. А если бы мы были бы с вами, я сразу же поправил вне эфира. The Rockers.
3: Просто рокеры это та. Это. Нет, мы рокеры.
0: Это
3: нет,
0: вот который...
3: нет, мы рокеры, потому что мы на мотоциклах, да? Но мы были тогда рокерами. Рокеры Питера, когда это было мотосообщество.
0: Да,
3: а теперь уже как бы. Мы другие.
0: Вы вышли на другой уровень.
3: Конечно.
1: Это когда фамилия одна, потом раз поменялась.
3: Ну, когда. И трое детей там. И...
1: Уже приходишь, так, там был если... Иванов там, да?
0: А если ты свою подружку встретил при этом, с которой ты с первого класса не виделся,
1: а ты, говоришь,
0: ты все равно по старой фамилии.
1: Ну,
0: ты говоришь, нет.
1: Не-не-не, у меня новая.
3: Можно же не откликнуться даже на старую.
0: То есть вы, если я скажу рокеры в студии, вы будете сидеть, свой мобильный телефон.
1: А где рокеры?
3: Окей, покажите.
0: Ладно, хорошо. The Rockers MC. Студии Моторадио. Ну, у вас всегда все как бы видно, на вас написано, поэтому, в общем-то, так даже особо шпаргалок не надо. Итак, значит, турнир по нардам у нас 17 октября пройдет в 17 часов. Друзья, приезжайте. Это всегда хорошие, интересные мероприятия. Доброжелательные, дружеские. Можно еще что-нибудь выиграть там полезное для мотоциклистов. А, кстати, это только для мотоциклистов же, да?
3: Играть-то могут все. А подарки только, да. То есть, если нет мотоцикла, наверное, подарок будет.
1: Ну, подарки идут на мототему.
3: Да, потому что...
1: Ну, ничего страшного, раз он уже туда или она пришли, значит, они в какой-то в мототеме.
0: То есть, если значит, я пришла, выиграла у вас... там мотоштаны.
1: Да. Там, взяли, допустим, примерили и сказали, да. Кто меня возьмет двойкой?
0: Да.
1: У меня экип уже, пол экипа есть.
0: Я кому-нибудь передарю.
1: Можно.
0: Всегда.
3: Это пожалуйста. Мы же потом на стрелке вас увидим и спросим.
1: А где штаны?
3: Нет, а где мотоцикл, на котором мы сюда
0: пришли? Давайте все-таки вернемся. У нас очень интересный разговор был на тему безопасности, про аварию. Вот и Кощея не минула эта участь, ну, как, наверное, и любого другого мотоциклиста. Я не знаю, там удобно ли спросить, но не всегда ведь, да вернее, получается, что в большинстве случаев виноват именно вот этот случай какой-то в авариях. Также, наверное, произошла эта история с Марком, когда, ну, извините, ну, просто лось, но это вообще это настолько стихия, которую невозможно не предугадать никак. Это действительно стихия до такой степени или все-таки, я понимаю, что теперь уже поздно об этом говорить, но как-то можно себя обезопасить вообще в этой ситуации?
3: Можно я
0: скорость,
3: скажу,
0: скорость или не знаю, или что
3: я
0: здесь?
3: Я, наверное, скажу.
1: Я сейчас просто скажу, ты скажешь, наверное, судьба.
3: Ну, тут и судьба, и да. Видите, какой момент. А перед Марком ехали мотоциклисты, и один из мотоциклистов видел этого лося. Он не видел его, как сказать правильно-то? Он его ощутил. Этот лось стоял на другой стороне дороги за бетонным ограждением. Но вот, то есть, вот бетонно-разделительное ограждение. Между две полосы в одну, между другую. Он стоял посреди дороги. И когда проскакивал мотоцикл, он только почувствовал, он не видел его, потому что лося не видно. Изначально его не видно вообще. Даже если он на обочине стоит, если ты едешь даже на машине с средним скоростью 70-80, от него не отсвечивает свет. Такая структура лося.
0: Свет природы.
3: Он, да, у него как бы это. Ага. Он стоял, он его только почувствовал. Он увидел темноту и почувствовал, как слюни мимо него прошли. И буквально это прошло, он доехал до светофора, там где-то, может быть, ну, в 5 минутах был светофор. Он доехал до светофора, остановился и стал махать, показывать, что лось. И вот он пока махал встречным машинам, что лось, в это время сзади ехал Марк. То есть у них разница была в 10 минут примерно друг с другом. Ну да, и у меня с ним где-то минут 15. И вот он, лось, в этот момент перепрыгнул. То есть получалось, что Марк ехал, и лось перепрыгнул. Тут вот какая ситуация. И его, от него правда свет не отсвечивает. А в этот момент, когда... Он же почему выходит на дорогу? Он же дышит выхлопными газами. А потом, когда появляются грибы, он уходит в лес, начинает хавать грибы. Он же лось, по сути, наркоман. Вот. И вот он просто решил, он там был молодой, двухгодовалый лосенок, потому что когда я был до последнего, когда и лося убирали, и как бы и Марка я отправлял на скорую, ну, уже возили его, да, и дознавателем. И вот приехал, когда лесничество, сказали, да, этот лосенок, 2 года ему, они его уже как бы не первый раз, грубо говоря, отгоняли, и ну, его не увидеть. Никак. И то же самое произошло во Всеволожске с двойкой. Да, да, они тоже ехали, они вот ехали не быстро тоже. Так и тут суть такая, что Марк разгоняться стал туда, вот светофор сзади еще был. Он. Ну, его не видно. И так вот.
0: Да, действительно, это судьба, так же, как сказал отец Вячеслав Харинов тоже.
3: Да, вот тем, это.
0: Ну, да. Это действительно такая ситуация. Какие еще опасности поджидают мотоциклистов на дальних дорогах? Вы же возвращались из Минска, да, как раз, да. Ехали из вашего клубного рана «Хулиган СМС». И вот чем вообще опаснее все-таки на дорогах загородных, городских дорогах или везде свои опасности?
1: Опасности везде свои, конечно. Но вот когда мы ехали в Минск на общий клуб, была опасность та, что у нас еще дорожники, которые ремонтируют асфальт, дорожное полотно, uh-huh. выставляют знаки. И был такой у нас там интервал дороги, где мы едем, там, ну, пускай порядка там 120 км в час, 130, идем колонной, и потом просто резко раз, а асфальт срезанный. То есть будут класть новый асфальт, а знака, что там ремонт дорог какой-то или что, его нет.
0: Не успели поставить.
1: Да. А для мотоцикла, для машины это возможно, да, там спрыгнул, mm-hmm. подвеска, не подвеска. Для мотоцикла очень плохо, когда ты с асфальта съезжаешь на срезанный асфальт, потому что он срезается фрезой, идут такие полосы. Mm-hmm. У мотоцикла 2 колеса. И мы, получается, попадаем в колесо, в колею и в это. И не дай бог, ну это все, это сразу же воблер, и ты улетаешь. А при скорости 120, еще и ехав там 5-6-7 мотоциклов, это можно как доминошка сложиться всем вместе, дружно, и вообще не понять, что будет.
0: Ну, а в городе же тоже бывает, срезают асфальт. Но, бывает. Может быть, здесь скорости другие?
1: Ну, и скорости, и, во-первых, здесь все равно нужно повнимательнее. Вот это вот, они всегда, вот асфальтная яма, не ямы, выбоины или что-то такое, это очень все тяжело. Как-то так.
3: И они как бы, ну, в городе тоже, но в городе они стараются делать как бы сразу, ну, в основном, как бы, если перекрыто, то перекрыто. А...
1: Так опасность есть везде и всегда. Мы на двух колесах, а не на четырех.
0: Ну, а вот такая вот природная стихия, как тут же лось, еще уж гроза, например, может, я не знаю, что еще может такое,
3: ну, вот,
0: случиться.
3: Володя тоже в дождь попал в сильный, прямо обратно ехал.
1: Мы с Катюшей возвращались, ехали с Минска, как раз с клуба, с общеклуба, и попали, да, под ливень очень сильный, мы просто промокли и доехали до Пскова, и нам нужно было пораньше вернуться в Петербург по семейным там вопросам своим. И настолько промокли, настолько замерзли, что мы остановились под Псковом и искали в срочном порядке снять квартиру, uh-huh. чтобы обогреться, согреться и уже с утра встать, потому что ливень лупил такой, и это было уже небезопасно. Можно было уже просто поехать и вообще никуда не доехать. И мы приняли решение, мы лучше останемся, переночуем, утром встанем, посмотрели по погоде, с утра нет дождя, и спокойненько, тихо выйдем и доедем живыми, здоровыми до дома.
0: Как вообще сезон прошел, вот если так вот взять, например, погоду ту же, как-то, по-моему, не очень в этом году с погодой.
1: с погодой не очень. Ну и на самом-то деле, знаете, у нас сезон начался и как-то прошел как-то на такой, не на такой веселой ноте, ну, на которой конечно, бы хотелось да, бы, чтобы да, он проходил. Да. Из-за этого, ну, мы что-то уже весь эфир про это, ну, уже, я думаю, достаточно.
0: Да, ну, надеемся, я просто, просто к тому, что да, дождливая погода в Петербурге была.
1: Во-первых, погода, да, и по поводу 26-й год был очень такой тяжелый по уходам ребят, братьев, да. И из-за этого надеемся, что это все пусть здесь остается,
0: да.
1: А 27-й будет нам достойным годом.
0: Еще же бензиновый кризис. Сталкивались с какими-то проблемами?
3: Конечно.
0: Приходилось мучиться на дорогах?
3: Кто-то с дизелем просто, тем проще.
1: Ну, мотоцикл-то на бензине.
3: Ну, это да. Не, ну, как бы так, по мелочи есть, конечно, сталкивались.
0: Ну, давайте вернемся тогда к еще раз к вашему мероприятию. Давайте все опять вы расскажете коротко и ясно.
1: 17 октября у нас будет проходить турнир по нардам, который будет посвящен мероприятию еще так как осенний.
0: Вот опять неправильно говорите. У нас. У кого у нас?
1: У нас.
0: The Rockers MC.
1: Да, The Rockers MC Санкт-Петербург. Ответ. Support Club The Hooligans Family. У нас, в нашем КХ, будет проходить турнир по нардам, посвященный осеннему экватору. Всех ждем. Все звоните Роману или пишите. Не умеете играть, приезжайте, смотрите, потом научим. Умеете играть, приходите, участвуйте.
0: Слушайте, давайте я вот прочитаю, как у вас написано. The Rockers MC в рамках осеннего экватора приглашает всех на очередной тур открытого байкерского турнира по нардам. Если ты давно хотел поиграть в нарды в живой атмосфере, познакомиться с новыми людьми и просто кайфануть, извините, протупил прошлый тур, это твой шанс. Ждем всех. Старый Петербургский проспект, дом 22, Санкт-Петербург. Открыта предварительная запись. Взнос за участие по предварительной записи 500, на входе 700 рублей. Призеры разыгрывают призовой фонд, а также получать крутые подарки от нас. Ну, так как написано, так и читаю. Правила и регламент будут опубликованы позже в нашем чате. А читаю я это в группе ВКонтакте The Rockers MC and Friends. По вопросам записи писать Роману Бондарю или звонить ему. Все.
1: Вот и все, значит, мы всех ждем 17 октября в 17.00.
3: Вас вообще
1: тем более.
0: Спасибо.
3: Вы же как
1: всегда. Вы там рядышком, недалеко.
0: Да.
3: Вы же наши, как это?
0: Саппорты.
3: Да нет, как это? Спонсоры, не спонсоры, как это?
0: Информационный
1: канал.
3: Информационный спонсор, да, информационный же мы у вас только... В этот раз что-то...
0: Ну, мы просто вас любим.
3: Мы вас тоже.
1: Мы вас тоже очень любим.
0: Хорошо, приходите еще обязательно. И удачи, до встречи в эфире.
1: Спасибо большое, всего доброго.
0: The Rockers MC, Владимир, он же Вован, и Роман Бондарев, он же Кощей, в студии сегодня были. До встречи.
1: До свидания, спасибо.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Новая музыка на Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 375 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Расскажите немножко о себе. Любите мотоциклы, понятно. Какие, что, как, на чем ездите?
2: Слушайте, езжу на... Вот уже с какого? С 21-го года я езжу на Harley Davidson Streetglide. Вот, пришел я к нему, я уж не знаю, случайно или нет, но вот
1: какой-то... А что было до него?
2: До него был Kawasaki. Kawasaki Vulcan был не то, чтобы нравиться, это было в бюджете. То, что я мог себе позволить, и из того, что я мог позволить, вот, наверное, более такой подходящий. Я на нем покатался, думаю, ну окей. Вот, а Harley, да, на Harley я прокатился в... дай бог памяти, в 2019 году, и я уж проспойлерю немножко, да, Саша студент, которого мы сейчас за кадром обсуждали.
1: Да, большой привет.
2: Он когда только организовал прокат First Mile, первая миля в Санкт-Петербурге, вот у него была промо-акция. Он запускал бесплатные сутки проката мотоциклов, я эту историю уже там неоднократно рассказывал, но повторимся. И я человек, который никогда нигде ничего не выигрывал. Вот, ну, не моя эта тема, но мне так понравилась идея прокатиться на Harley Davidson, что я попросил всех вот знакомых, кого знал, прислал ссылки, примите, пожалуйста, участие.
1: Если проголосуйте вдруг... за меня.
2: И, да? там было не голосование, а рандомайзер выбирал, кто поедет. Ага. Я говорю, все участвуйте, вдруг повезет. Если повезет, скажите, что вот есть человек, можно он. И выиграла моя родная сестра. Вот так случилось. В городе Сургуте, кстати.
1: Был с ней конфликт? Она говорила, я сама поеду.
2: Нет, она сразу сказала, мне это не надо. Я говорю, ну, для меня, пожалуйста. Поэтому, когда она выиграла, ей позвонили в город Сургут. Она сказала, слушай, мне это не надо. Есть человек в Санкт-Петербурге, если можно, пусть поедет он. Вот мне позвонили, я приехал.
1: Слушай, прямо сюжет фильма прямо.
2: Да, можно когда-нибудь, если станем знамениты, сделать небольшой фильм. И все, я взял в прокат Harley Davidson, это был Harley Davidson Dyna White Glide. Я сутки покатался, приехал к Саше и сказал, Саша, все, мне нужен Harley.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
7: «Apple Jam». Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
8: Моторадио. The cure for the blues.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет!
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Александр!
5: Сегодня одна из моих любимейших тематик передач – это свежие поступления запчастей и радость, связанная с тем, что многие позиции теперь будут дешевле для тех, кто их ищет или там планирует купить. Ну, как, собственно, это следует из нашей предварительной договоренности, то бишь у тебя появилось много всего разного интересного, которое стало доступно для клиентов.
6: Позволь, я поправлю тебя сразу же, пока помню и пока мысль не потерял. На самом деле не столько появилось, сколько мы создали. То есть разговор идет о том, что номенклатура товаров, предлагаемая под брендом HD Tuning, которая нашего собственного производства, она неуклонно расширяется, и в нее добавляются всякие часто используемые компоненты. Дело в том, что разговор идет не про мой личный заказ, а про планирование и осуществление производства. То есть мой личный заказ, это может быть там типа делают чуваки там прокладки, допустим, для чего-то, и я прилип к ним там со своим заказом. А у меня есть история другая, то есть есть завод по производству прокладок. Я им говорю, я хочу вот по этим образцам сделать прокладки как бы классного качества, вот значит, в такой номенклатуре. Они говорят, ну хорошо, договорились, делаем сначала за твои деньги вырубные формы, мы их вырубаем и делаем потом прокладки. То есть получается, я запускаю весь цикл производства от нуля до конца. И, соответственно, в этом случае у меня с ними договоренность, что они налево не продают, то есть как бы вот эти формы, они используются для производства прокладок для меня.
5: Потому только для тебя, да?
6: Только для меня, потому что я оплатил эти формы, они мои.
5: Ага.
6: Соответственно, давай сейчас пробежимся по каким-то простым вещам, которые, наверное, будут актуальны для людей. Вот смотри, допустим, мы сейчас откроем сайт наш, и мы видим набор прокладок и сальников для шестискоростной КПП, который стоит 3600 рублей. То есть все прокладки и все сальники, которые, значит, все прокладки и все сальники, которые, значит, нужны для переборки коробки передач, они идут в одном комплекте

0: номенклатуре товаров он такой же, только он стоит не 3600, а 14900.
1: Ну, а как, так, как такая разница может образовываться?
0: Ну, разница такая может образовываться из нескольких моментов. Первое, это если ты первые руки по производству деталей, соответственно, у тебя куча бонусов, нет прокладок, которые отъедают каждый по кусочку цены. Да, там, может быть, у меня 14900 не вполне рациональная цена, и этот набор прокладок кометиковские, американские, может стоить, ну, допускай даже 6 тысяч рублей, да, там, допустим, была переоценка многократная, курс доллара менялся там туда-сюда, как бы, ну, это бывает. Вот, ну, суть в том, что дешевле 6 я его не представляю, то есть вот этот набор прокладок. Ну,
1: плюс логистика еще, наверное, да?
0: Да, потому что, как бы, ну, все стоит денег. И, как бы, и альтернатива, там, типа, 50 наборов прокладок по 3600 на складе.
1: Ага.
0: Ну, то есть, грубо говоря, человек, который разбирает мотоцикл, он видит, оп, как бы, ну, и все его, ему не надо думать, а там, типа, вот такую прокладку или такую, вот набор прокладок на шестискоростную коробку, он все, ко всем подходит. То есть, купил за небольшие деньги, как бы получил, качество офигенное, прокладки замечательные, но мы сами ими пользуемся, и я контролировал именно качество. Вот. Плюс скажу, что еще хорошая маржинальность. То есть, давай, значит, сразу проясним мутную ситуацию на тему тех, кто говорит, да мне много денег не надо там и прочее. Как бы, если мы слышим это из уст людей, которые продают запчасти, ну, мы должны понимать, что они просто врут нам в глаза. Ну, потому что у них их поддержка бизнеса и поддержание бизнеса и их жизни, она базируется на их прибыли, правильно? И если они говорят, да, мне нам прибыль типа не надо, чуть-чуть получить и ладно. Что можно ответить в этом случае? Ври поменьше. Ну, правильно, да? То есть, соответственно, давайте будем откровенными, да? То есть, 3600 – разумные деньги. При этом я еще прилично с них зарабатываю. Соответственно, все составляющие успешного проекта, они налицо. То есть, для финального покупателя мы предлагаем замечательный товар. Он реально офигенного качества. Цена вкусная. Могу давать скидки мастерским. То есть получается, что это, в принципе, вообще залог беспроигрышной стратегии выигрыша.
1: А ты говорил еще о толкателях и штангах, и прозвучало это очень так прямо красиво, знаешь, по-гусарски. Штанга! Толкатель!
0: Ну, здесь давайте, значит, обратимся к деталям, которыми пользуется большая часть мотомастерских. Это регулируемые штанги-толкатели, которые применяются на мотоциклах после замены распредвалов, либо при сервисе ГРМ, а если не хотят верх скрывать, но перекусили и поставили регулируемые. От компании S&S. То есть компанию S&S знают многие, то есть, ну, если не все, хорошая компания с большой положительной историей в Америке. Делают кучу интересных всяких продуктов для мотоциклов, соответственно, их любят. Но если мы откроем сайт S&S, допустим, и посмотрим, сколько стоит набор штанг-толкателей с колпаками, допустим, в Америке. Соответственно, у нас есть этот S&S, мы его продавали. То есть у нас этот набор стоит там что-то около 40 тысяч рублей. То есть он состоит из регулируемых штанг, колпаков, которые закрывают. Почему не подходят стандартные колпаки? Потому что регулируемые штанги крутятся гаечными ключиками, и должен быть к ним доступ. Штатные штанги, колпаки, они короче, они дают долезть до шестигранных мест этих, соответственно, штанг, да? И под регулируемые штанги должны быть более короткие колпаки. Вот. Соответственно, комплект этих штанг и колпаков у нас есть на складе, мы их продаем там что-то в районе 40 тысяч рублей. Вот, в S&S они стоят там в районе там 300 что-то такое долларов. Вот, но у меня было, и не только у меня, три случая, когда вот эти вот штанги от S&S стирались в верхней части двигателя. То есть у них шарик наверху и шарик внизу. Да, соответственно, она ходит вверх-вниз, проворачиваются соседние детали с шариковой дыркой, ну, с шариковым седлом, да, и оно там...

0: благополучно, а там скользит в этой всей истории. Вот. И у меня были ситуации, когда верхний шарик почему-то начинал стираться. И он стирался миллиметра на три. То есть, как бы, ну, он просто превращался... 3 миллиметра мяса железного детали, оно превращалось в опилки. И как бы мотор начинал стучать клапанами. Это не каждый раз, но это происходило вот у меня на моей памяти 3 раза с интервалом, не знаю, там, в пару лет. Причем я оплатил, поскольку я покупал напрямую как СНДСовский дилер, я обращался в компанию СНДС, они, значит, мне говорили, что, значит, они не знают, что у меня за проблема, значит, они не готовы, как бы, ну, не знают, чем мне помочь, потому что у них такой проблемы нету, то есть, грубо говоря, я купил эти штанги, они у меня сломались, и я клиенту поставил новый за свой счет, да, там, и был послан в дальнее пешеэротическое путешествие, соответственно, производителем, да, вот, обидная довольно ситуация, и непонятно, что ее вызывает, ну, то есть, по сути-то. Соответственно, я придумал сделать вот эти штанги толкателей, потому что у СНДС они довольно неплохие по виду, они легко ставятся, но есть вот этот косяк с шариками, которые стираются, и у них есть еще проблема, что верхний диаметр этой штанги, он излишне толстый, он иногда за корпус цепляет и чуть-чуть его подтирает. Я подумал, что мне надо, наверное, сделать чуть-чуть более тонкие штанги, которые бы не цепляли за верх и гарантированно сделать, значит, у них твердые шарики, которые бы не стирались, да? Я это сделал. Долго я там готовился, рисовал чертежи. Сначала я сделал регулируемые штанги, чтобы было, можно было ставить их, потому что их используется у нас много. При установке распредвалов они необходимы. Вот. А потом я сделал колпаки для этих штанг. То есть сначала мы использовали, пока были только штанги, не было колпаков, мы использовали буржуйские колпаки. Соответственно, продавали наши штанги с чужими колпаками. Вот у нас мы открыли сейчас сайт СНДС. Саша видит прекрасно. 314,95 стоит комплект. Набор, да? Да, из штанг и колпаков. СНДС сайт, Proven Performance, как бы вся история. То есть в Америке 315 долларов. Соответственно, как бы к этой цене прилипает еще транспортировка до России, там туды-суды, выливается это все в 40 тысяч рублей, что, в общем-то, вполне себе разумно. Но, как бы за это лето мы сделали свои колпаки, причем мы сделали колпаки и в хромированной версии для блестящих моторов, и в черной версии, в глянцевой, для черных моторов. И я подумал, что можно сделать универсальный набор, который подходит к двум типам двигателей, к твинкамам, которые выпускались с 99 по 2017 год. Ну, это получается у нас почти 20 лет, там что-то 19, что ли, или 17. Вот. И к Milwaukee 8, которые сейчас выпускаются. И вся разница у них только в распорке, которая вставляется в эти колпаки штанг, то есть у одних длиннее, у других короче. Я подумал, а сделаю не 4, то есть не на один мотор, а на два мотора сразу. Комплект пусть будет колпаков и распорки двух видов для Milwaukee 8 и для Twincam. То есть у меня получается набор этих колпаков, он универсален, который подходит и к старым моторам, и к новым. Как бы для меня, я посчитал, экономика, ну, вполне себе нормальная. Вот. И штанги эти регулируемые, они подходят и к Milwaukee 8, и к Twincam. И получается, что сейчас у нас есть штанги, которые стоят 10 тысяч рублей за 4 штуки, и набор колпаков, либо блестящий, либо черный, который стоит 7500. То есть вместе это 17,5 тысяч рублей.
1: Ну, больше, чем в два раза, да, дешевле?
0: Да. То есть больше, чем в два раза, они не стираются, мы их уже поставили кучу на мотоциклы, они ничем не хуже буржуйских, и они лежат на складе. То есть как бы вот оно настоящее хорошее импортозамещение. То есть когда мы делаем детали, на которых получается заработать обязательно, это очень важный фактор. То есть когда у тебя не получается заработать, значит твой бизнес идет по нисходящей, и ты сдуваешься, правильно? Вот, получается, мы сделали товар, который замещает, причем у них отдельно продаются, как ты видишь, для M8 models, да, и есть для Twincam. То есть у них два разных товара, а у меня получается один товар, который, да, он перекрывает это. Да, там человеку не понадобится 4 как сказать, половинки трубочки, которые там 5 сантиметров в длину, которые он выбросит в помойку или положит на полочку. Но они ничего не стоят, по сути. Вот. А как бы зато как бы ко всему это подходит. Дальше мы в этом году сделали наборы прокладок своих для первички, которые содержат все необходимые компоненты и большую круглую алюминиевую прокладку с силиконовым напылением, и прокладку большую крышки, и декоративные крышки, дерби-крышки, там прокладки и сальники, все резинки, и они там стоят очень доступных денег по отношению к кометику или к оригиналу. Тоже отличное решение, которое позволяет мастерским заработать на скидке на свои приличные деньги. То есть даже если мастерская покупает у меня какую-то несущественную мелочь, то есть там не на там 300, 400, 500 рублей, да, а просто разовый заказ, они получают скидку для мастерской, которая позволяет им заработать приличные деньги на запчастях и быть заинтересованным в сотрудничестве с нашей компанией. Если же они там планируют стратегически вложиться в запчасти, тогда у них скидка сопоставимая там с 50%. То есть, грубо говоря, есть возможность заработать 100% прибыли, что бывает довольно редко в сегодняшних реалиях на запчастях для мотоциклов.
1: Слушай, можно предполагать, что когда-нибудь все расходные запчасти у тебя вот по такой схеме будут сделаны уже тобой на заказ, и ты вообще не будешь больше зависеть от каких-то западных производителей?
0: Ну, скажем, я потихонечку к этому иду. Более того, я сейчас уже недели 3 или 4 занимаюсь подготовкой и созданием каталога, который мы напечатаем по, не скажу, что по образу и подобию буржуйских, да, то есть, есть куча каталогов запчастей для Харлеев, да, не оригинальных. Вот, мы сделаем свой каталог российский, в котором будут и производство нашего детали, ну и какие-то буржуйские тоже, потому что полную номенклатуру освоить мгновенно невозможно. Вот, и, соответственно, задача номер один – это закрыть потребность мастерских и пользователей мотоциклов, которые, соответственно, нужны запчасти, и которые могут получить эти качественные запчасти в течение 1-2 дней там с деком быстро, мгновенно и за разумные деньги.
1: Слушай, если это будет в бумажном виде, то первый или второй экземпляр надпишешь нам, например, «Моторадио с любовью от мастерской Басмача. Каталог».
0: Все непременно, да. Я хотел раздать эти каталоги в мастерские, там, может быть, в какие-то магазины, да, которые занимаются мототематикой. Все равно, мы понимаем, что удобнее в бумажном каталоге полистать и поискать, найти картинку и описание того, что тебе нужно, чем заходить в интернет. Какая будет система поиска на сайте, не очевидно. Как вы знаете, название не очевидно. Вот. А здесь, получается, валяется засаленный каталог на столе, ткнул пальцем. О, вот оно. Вот QR-код. Сразу QR-код пикнул, попал на сайт на мой в этот товар. То есть его нажал купить, оформил заказ, и он там на следующий день приехал. По-моему, довольно неплохая идея, и я вот сейчас сильно упираюсь, чтобы ее довести до конца.
1: Слава, спасибо тебе огромное за оптимистический рассказ. Будем надеяться, что у каждого из нас настольная книжка будет, помимо, естественно, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, еще и каталог Басмача.
0: Да, это отличная идея, Александр. Давай ее насаждать в массы.
2: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня есть смысл упомянуть дату, связанную с борьбой женщин за свои права. 8 октября 1873 года в штате Индиана в федеральном исправительном учреждении была открыта первая женская тюрьма, управляемая тоже женщинами, что было расценено как большой шаг вперед. В этой тюрьме, как восторженно писала какая-то видная суфражистка, сидят женщины, их охраняют женщины и командуют там тоже женщины. Таким образом, было доказано, что женщины вполне способны вести дела без мужчин, что не могло не вдохновить дам на новую борьбу. Сейчас этим никого не удивишь, но 140 лет назад большинство сочло это газетной уткой, потому что представить себе женщин-преступниц было легко. В истории ведь были реальные бандитки и пиратские капитанши. Но вот начальницу тюрьмы или надзирательниц общественное создание представить было не готово. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: want a good music? Best in the air. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: Моторадио.
1: The best of hard and heavy.
2: Моторадио представляет.
3: Аналист финансовый ассоциатив.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Приступим! Жан-Жак Гальдман – культовая фигура французской музыки, автор-исполнитель, чья популярность во франкоязычном мире сравнима с легендами англоязычного рока. Он не только сольный артист, но и один из величайших франкоязычных авторов песен второй половины 20-го и начала 21-го веков. Гальдман написал хиты для целой плеяды звезд. Несмотря на уход со сцены в начале 2000-х, он остается самым любимым и уважаемым французским музыкантом. Начну издалека, с 1972 года. Парижский коллектив, состоявший из вьетнамских братьев Кхань Маи – гитара-вокал, и Тай Шон Танг – вокал-клавишная гитара, образовали рок-группу под названием «Великий ветер» или «Великий феникс». На вьетнамском это звучит «Тайфонг». Присоединяются французские музыканты Жан-Ален Гардет – клавишные и Паскаль Вютье – гитара. Но первый состав распался через полгода в связи с уходом гитариста Паскалю Вютье. Поиск новых участников через объявление в журнале Melody Maker тоже не принес успеха. Окончательный состав сформировался только к 1974 году. К этому составу присоединились Стефан, ударные, и Жан-Жак Гальдман, гитара, вокал и скрипка. Дебютный одноименный альбом разошелся тиражом более 50 тысяч экземпляров и получил положительные отзывы музыкальных критиков. Песня «Sister Jane», которую исполнил Жан-Жак Гальдман из этого альбома, стала настоящим супер-радиохитом. Текст «Sister Jane» написан на английском языке и представляет собой короткую повесть. Девушка Джейн покидает родной дом, оставив лишь короткую записку. Она прощается с семьей и обещает через год вернуться с другим именем, явно стремясь к радикальной смене жизни и статуса. Но спустя год тело девушки находит в реке. История обрывается, оставляя вопросы без ответов. Было ли это убийство, несчастный случай или самоубийство? Sister Jane.

Через год, в 1976-м, после посещения концерта Лео Ферре, Гольдман сказал: «Я не понимал, что со мной происходит». А потом понял, что во французском языке возможно, что есть слова, способные убить. «Ферре действительно меня задел. Перед Лео Ферре, кто бы ты ни был, ты маленький мальчик». Все эти слова вроде поэзии, мистицизма, которые 15 лет государственного образования заставили меня ненавидеть, я понял. Сила слов. Шок от этих слов. Гольдман убедился, что петь на французском языке возможно и нужно, и выпустил свою первую сольную сорокопятку, которая содержала две композиции «C'est pas grave, papa» и «Tu m'as dit», и осталась незамеченной. Но мы послушаем одну из них. «Tu m'as dit».

1977 год. Очередная попытка Гольдмана. Он выпускает второй сингл, включающий песни «La nuit de solitude» и «Jour bizarre». И опять без особого успеха. В 1978-м Гольдман, не желая участвовать в туре с группой «Тайфонг», был заменен новым музыкантом – Майклом Джонсом. О нем я еще расскажу. Уйдя из группы окончательно, Гольдман выпустил третий сингл с песнями «Back to the City Again» и «Letitia». Продажи оставались посредственными, но пластинка получила первоначально положительные отзывы в музыкальной прессе, а «Тайфонг» в 1979-м окончательно распалась. «Группа прекратила существование, потому что группы умирают», — заявил Гольдман. «Окно в Париж на волне моторадио» представляет Жан-Жак Гольдман, «Летиция».

1979 году издатель Марк Лумброзо открыл для себя Жан-Жака Гольдмана и обратился к звукозаписывающим компаниям с предложением использовать его песни в качестве автора для других артистов. Но этот проект полностью провалился. Позже Гольдман заявил, что стал певцом по необходимости. Но почти через два года, в 1981-м, Лумброзо решил вернуться к своему проекту, и ему удалось убедить Гольдмана подписать контракт на 5 альбомов с лейблом Epic. Гольдман выпустил свой первый сольный альбом. Он хотел назвать его «Дюмоот» — «Старомодный», что впоследствии стало его неофициальным названием, но звукозаписывающая компания отклонила это непривлекательное название, поэтому альбом был выпущен без названия. На обложке было указано только Жан-Жак Гольдман. Вот одна из песен из этого альбома. Трек номер 3. «Брульяр» — «Туман».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: Именно с синглом «Il suffira d'un signe» Гольдман начал добиваться успеха. Сингл разошелся тиражом в 500 тысяч копий в том году. Однако второй сингл потерпел коммерческий провал. Но вернусь к песне «Il suffira d'un signe». Сингл был выпущен скромным тиражом, не сразу попал в ротации крупных радиостанций и постепенно, благодаря живому звучанию и запоминающемуся припеву, завоевал популярность. Песня часто звучала в рекламе и на праздничных мероприятиях. Ее энергия сделала ее идеальной для стадионных концертов. В русскоязычной среде иногда встречается любительский перевод названия как «Хватит одного лишь знака». «Il suffira d'un signe» — это не просто первый хит Гольдмана, а символическая точка отсчета, в которой он подмигнул судьбе, и она ответила ему многотысячной аудиторией, поверившей в этот самый знак. «Окно в Париж» на волне Моторадио представляет «Il suffira d'un signe» — будет достаточно лишь знака.

И снова капризы, недовольство и постановка условий. В 1982 году его звукозаписывающая компания Epic оказала давление на Жан-Жака Гольдмана, чтобы он выпустил еще один альбом. И снова альбом остался без названия, поскольку лейбл опять отклонил предложенное Гольдманом название «Minoritaire», которое также стало неофициальным названием, потому что оно было недостаточно позитивным. С такими хитами, как «Que la musique est bonne», «Comme toi», «Au beau de mes rêves» и «Je ne vous parle pas d'elle», альбом имел успех и разошелся тиражом около 1 миллиона копий, получив тройной платиновый статус спустя 19 лет после выхода. Ясный взгляд, бархат платья, родные вокруг, рядом с мамой застыл полукруг. Чуть рассеянный жест в мягком свете закатного дня. Снимок смазан, но в нем до сих пор счастье дышит и светится взор. В нем любовь к Моцарту, к Шуману, чистое я. Comme toi.

Опираясь на этот подтвержденный успех, он продолжил работу и записал свой третий альбом, который на этот раз вышел под официальным названием «Positive». Название было выбрано Жан-Жаком Гольдманом в ответ на отказ от названий первых двух альбомов, которые были сочтены негативными. Альбом, в который вошли хиты «Encore une matin», «Envole-moi» и «Longest the road, American», снова имел успех и разошелся тиражом уже более миллиона копий. Через 11 лет после выхода альбома, в 1995 году, он получил бриллиантовый статус. Популярность Жан-Жака Гольдмана в это время совпала с популярностью Рено, Франс Гааль, Мишеля Берже и особенно Даниэля Балавуана, которые, как и он, пели в высоком регистре. Гольдман подвергался насмешкам за свой солнечно одетый кастратский голос. Его представляли в насмешку как «Балавуан с простудой», а особенно сильно критиковался критиком Патрисом Дельбуром, французский поэт, романист, публицист, литературный и музыкальный критик. Но несмотря на все эти сравнения и насмешки, Гольдман продолжал подниматься к вершине славы. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет «Envole-moi». «Помоги мне улететь».

После успеха альбома «Non-Homology» 5 декабря 1985 года начался тур, который привел к выпуску первого концертного альбома Гольдмана «En Public». Успех альбома был обусловлен синглом «La Vie par Procuration», который стал, подчеркиваю, первым концертным треком Гольдмана, попавшим в топ-50 и достигнув второго места. Именно во время этого тура была открыта Кэрол Фредерикс, тогда еще студийная бэк-вокалистка. Но об этом я расскажу во второй части. Через 10 лет, в 1995-м, альбом «In Public» получил тройной платиновый статус. Было продано почти 1 000 000 копий. В следующей части я познакомлю вас с дальнейшей творческой деятельностью Жан-Жака Гольдмана, но уже работающей на других артистов и в большей части под псевдонимами. Для кого он писал и под какими именами, псевдонимами, я и расскажу. А «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Жан-Жак Гольдман. «La vie par procuration».

0: services financiers associatifs.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова, в эфире программа «Суперзвук 80-х». И сегодня у нас очередной ностальгический познавательный час как раз о вот этой самой музыке 80-х, в которой звучат сегодня в этой программе имена как подзабытые, среди них есть и довольно экзотические, и имена актуальные как никогда, ну, например, вот группа Erage, которая, кстати говоря, в 2026 году выпускает новый альбом, и так далее. Ну и среди имен уже, к сожалению, не актуальных, но тем не менее это не означает, что их музыка не актуальна и сегодня, в 21 веке. Это группа Eurythmics, которая давно уже не существует, но тем не менее наследие их столь велико и прекрасно, что мы с удовольствием его используем в нашей программе. Here Comes Rain Again, песня 83-го года, первая песня из их третьего студийного альбома Touch, которая стала вторым хитом группы в США. Кстати говоря, помимо Энни Ленокс, второй участник группы Дэйв Стюарт сказал, что эта песня была посвящена неопределенности и хотел звучанием этой песни как-то украсить этот текст об этом непонятном чувстве смятения. Eurythmics в программе «Суперзвук 80-х».

В начале выпуска я упомянула группу Erage, неспроста. Они действительно выпускают новый альбом, правда, выйдет он уже в начале 27-го года. И альбом будет называться Radio. Чудесное название, это 20-й, можно сказать, юбилейный альбом этого чудесного коллектива, который существует с 1985 года, уже появился первый сингл из этого альбома, но мы его сегодня не будем слушать. Я думаю, что его вам обязательно поставит в эфир в своей программе «Саундчек» мой коллега Александр Цыпин. А мы возвращаемся в 80-е годы вместе с группой Erage, когда они были на пике годы вместе с группой Erage, когда они были на пике популярности, у них был пик популярности, наверное, с середины 80-х.

которая была синглом из их третьего студийного альбома «The Innocent» 88 года. Итак, Ира и Эйджи в программе «Суперзвук 80-х».

Как-то мало в программе «Суперзвук 80-х» я уделяю внимание Билли Айдолу. А он достоин очень пристального внимания, поскольку он, можно сказать, даже в чем-то и лицо 80-х. И именно его лицо очень часто мелькало на канале MTV, который тогда только запустился в разных видеоклипах. И сегодня мы послушаем его хит под названием «Flash for Fantasy» из альбома «Rebel Yell» 83-го года. Ну, разумеется, в компании со Стивом Стивенсом, его бессменным напарником, прекрасным гитаристом.

Есть такие звезды, которые как мелькнут на небосводе и куда-то исчезают. Вот, к сожалению, такая трагическая судьба постигла и невероятно популярную в 80-е годы артистку, певицу из Израиля Офру Хазу. Когда-то я посвящала ей не один выпуск программы «Лунный город» еще во времена «Радио Рокс». А голос ее, конечно, я не забываю. И она была популярна именно и благодаря своей необычной такой манере исполнения на грани йеменской и еврейской музыки. Она по происхождению йеменка-мизрахи. И исполняла такую смесь традиционной ближневосточной музыки и современной поп-музыки с танцевальными элементами. Ее все время показывали также на MTV. Она была красивая женщина очень. Не стало ее в 2000 году. Совершенно внезапно это потрясло весь Израиль, да и не только Израиль, потому что она бы популярна была во всем мире, и в Европе, и в Америке. Ее песни знали многие. Мне кажется, она была бы популярна и сейчас, потому что она работала в таком жанре, который актуален всегда. Ну, немножечко больше поп-музыки, немножечко больше народной музыки. Мне кажется, она бы сумела найти этот баланс и оставаться на вершинах хит-парадов. Хотя, в общем-то, не знаю, насколько это было ее целью. К сожалению, умерла она в 2000 году, 42 всего лишь года ей было, умерла она от СПИДа. Такая вообще довольно запутанная, темная история. Она скрывала свой диагноз до последнего момента. И, конечно, это потрясло израильскую, особенно публику. Ну, а сегодня мы возвращаемся в 88-й год и слушаем ее хит «Имни Налу». «Если врата заперты». Это на еврейское стихотворение Равина Шалома Шабази была написана эта песня в 17 веке. Ну, а мелодия, конечно, уже в 20 веке. Впервые она была выпущена в 84 году, а потом уже вошла в ремикс-версии 88 года и стала второй раз хитом. Офра Хаза в программе «Суперзвук 80-х».

0: суперзвук 80-х.
1: Electric Light Orchestra, Here is the News. Эта песня вышла синглом. На другой стороне была не менее знаменитая песня Ticket to the Moon Electric Light Orchestra. Начало 80-х и действительно суперзвук из тех самых 80-х. Далее в программе, как всегда, страничка танцевальной музыки, группа Yezu. И снова Винс Кларк, тот самый, который основал Depeche Mode, потом в дуэте с Элисон Моет он вместе выступал под названием Yezu, потом он основал группу Erage, о которой мы сегодня уже с вами говорили. Что касается Yezu, то вот как раз после ухода из Depeche Mode он встретил Элисон Моет, которая после ухода из группы Yezu начала свою прекрасную сольную карьеру. В общем-то, и Винс Кларк не пропал. Всего лишь два альбома в дискографии этой группы, 82 и 83 год, но тем не менее они своим появлением оказали серьезное влияние на звучание синти-поп-музыки 80-х, а также на хаус-музыку в дальнейшем. Такая вот судьба интересна у этой группы. Итак, песня «Don't Go» в исполнении Yezu в программе «Суперзвук 80-х».

далее группа «Визаж», группа «Новой волны» британской, которая была образована в конце 70-х в Лондоне. И они были на грани такой романтической моды и прославились своим хитом «Fade to Grey», который мы с вами сейчас и услышим. Группа выпустила всего 3 альбома. Третий альбом был неудачным, и группа распалась в 85-м году. Ну, а потом вокалист и основатель группы Стив Стрэндж попытался возродить ее уже в 2000-х. Также собрав новый состав, выпустив новый альбом, первый за 29 лет. Ну, а потом от сердечного приступа в 2015 году он скончался, к сожалению. Итак, «Fade to Grey», 80-й год, группа «Визаж» в программе «Суперзвук 80-х».

подзабытое имя шведской певицы Нена Черих, которая была обладательницей такой немножко экзотической внешности, благодаря тому, что мать ее шведка, а отец родом из Африки, Сьерра-Леоне. Родители развелись, и мать вышла замуж за известного джазового музыканта Дона Черри, который дал фамилию этой будущей певицы. Она росла в мире джаза, в мире музыки, естественно, сама со временем начала творить. Одна из самых известных песен, которая достигла высоких позиций в хит-парадах 80-х годов, это песня «Man Child», такое своеобразное обращение ко взрослому мужчине и пожелание, чтобы тот повзрослел уже на самом деле, в душе, а не только внешне. Эта песня вышла в 89-м году, и она была из ее дебютного альбома «Raw Like Sushi». Но что касается дальнейшей судьбы этой певицы, то она продолжает творить и по сей день. Ее последний альбом вышел в 2022 году. Альбом называется «The Versions». Итак, Нена Черри, «Man Child» в программе «Суперзвук 80-х».

Майкл Сембелло, «Мэниак», 1983 год, песня из фильма «Флэшдэнс» или «Танец вспышка» 83 года. И изначально вообще она была такой мрачной композицией про маньяка, которая была написана к одноименному фильму 80-го года «Маньяк». Это фильм ужасов. Но потом как-то что-то не срослось, и был записан, придуман новый текст по просьбе режиссера «Флэшдэнс», и песня получила совершенно другой смысл о том, как там девушка из провинции трудится, чтобы сделать карьеру танцовщицы в большом городе. Ну, любовь там, естественно. В общем, довольно дурной фильм, на мой взгляд, но, тем не менее, весь пронизан хорошей музыкой. Песня стала хитом, была номинантом на премию Грэмми и включена в дебютный альбом Майкла Сембелло под названием «Босса Нова Хотел». Итак, далее в программе «Суперзвук 80-х» Мартика. «Love They Will Be Done». Мартика – это певица и актриса, которая творила 80-е годы. Она жива и по сей день, правда, не слежу за ее творчеством, совершенно не отследила, чем она занята сейчас, но, по всей видимости, продолжает или сниматься в кино, в сериалах, или записывать новую музыку. В 91-м уже году вышел ее сингл под названием «Love They Will Be Done», песня, которую она сочинила вместе с Принсом. Принс, кстати, тоже ее отдельно исполняет. Очень неплохо у него это, естественно, получается, как и все, что он делает. Ну, а мы слушаем версию песни в исполнении Мартики.

Красивая песня «Мартика» в программе «Суперзвук 80-х». И в завершении еще одна прекрасная мелодия из 80-х. Это «Midnight Lady». Песню написал Дитер Боллен из группы Modern Talking в 86-м году. И записал ее в Германии Крис Норман, который был в те годы очень популярен именно в этой стране, где и записал свои самые популярные песни 80-х годов. Крис Норман творит по сей день, выпускает регулярно новые песни, так что ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов желаем. Крис Норман, Midnight Lady, это была программа «Суперзвук 80-х». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.